зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне

купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

0: on the radio shock. Radioshock.ru.
1: Здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

этаже, я в удобном положении, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый-добрый день, дорогие друзья. Прямой эфир, радиошок, программа «Волшебные нити рядные». Выпуск 150 с чем-то. Я уже сбился со счету. Но то, что больше 155-го, это точно. Может, 157-й, а может, 156-й. Максим Нуф мне, может быть, вдруг да подскажет.
2: А может быть, корова. Здравствуйте, дорогие друзья. Нет, не корова. Игорь Алексеевич Чередник. Мы уточним номер. Я знаю, что вы любите точные цифры, и вам сообщим.
1: Я люблю очень. Очень. Я же программист по образованию.
2: Вот я и говорю, вы маэстро. Любите точные цифры.
1: Дорогой, дорогой гость у нас. Вот. Самый дорогой. В смысле...
2: 158-й.
1: 158-й гость у нас. Вот. В смысле не цены, а ценности. Ценности. В смысле глубины характера. В смысле одаренности. В смысле талантов всевозможных, всеразличных. В смысле глубины мыслей, духовности, душевности и многих-многих и профессионализма музыкального, и вообще всего на свете. Это Дмитрий Филиппов, дорогие друзья.
3: Пока ты говорил, я покраснел и задремал.
1: Чтоб ты раздремал, продолжим дальше говорить. Его голос знают просто многие или чуть ли не, вот, не все.
2: Сейчас только вот. Покорать не только.
1: Да, да, да, да. Аккуратнее. Он популярнейший ведущий на всероссийском радио. Вот, всестранном. Радио все из всех стран.
2: На одном всероссийском, одном всестранном, да.
1: Да.
2: Прямо, ну, почти как радиошок.
1: Да.
2: Не дотягивает немножко, но есть куда расти, есть куда расти.
1: Вот, потом он музыкант, друзья мои, поэт, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер и мультиинструменталист. Как и положено, талантливый человек, талантлив во всем.
3: Можно я уже пойду?
1: Куда?
3: Ты в окно?
1: Не надо, Ника, здесь низко, все нормально. Вот, альбом вот он возьми да выпусти. Вот.
3: Опять?
1: Называется «Там, где нас нет».
3: Это я давно уже сделал.
1: Уже давно?
3: А вот в этом году, я написал-то его несколько лет назад, а издали мы... глагола прошедшего времени.
1: А, это новее получается.
3: Да, это свежак вообще.
1: А, значит, правильно мы сделали, что в программу взяли именно с этого альбома большинство песен.
3: Да? О, вообще, с ума сойти.
1: Ну вот, это отлично.
3: Слушай, я стал вспоминать, какой это был год, когда мы с тобой еще вместе на Фонтанке начинали выфирить вот эту программу.
1: Я пришел в 2012-м.
3: Вот, я тоже.
1: Ну, а
3: году в 13-м мы, наверное, начали с того.
1: Да.
3: Я тоже был лет 13 назад.
1: Как-то так получилось, что мы с Женей Глюк вместе. Кстати, я тут смотрю фестиваль, я извиняюсь, в этот, как он называется-то, в Сосновом Бору, Боборье, в Сосновом, Сосновоборске. Я там каждый год уже лет 5 официальный, как бы, член жюри, причем такой этот глава вот этого жюри всего, вот, меня зовут просто по умолчанию. В этот раз ни привета, ни ответа, но я не стал наглеть сам там напрашиваться. Смотрю, бух, а член жюри Женя Глюк там теперь.
3: Все, выдавила тебя.
1: Сначала позвала, а потом выдавила.
3: Стройным телом тебя просто выставила наружу. Я помню, тогда твою программу еще называл «Нить Ариадны Петровны», я помню, говорил.
1: А ты-то да, наверное, подшучили всякие. Но я помню тот момент, когда я 25-минутную, 24-минутную вещь «The Flower Kings», который вышел только-только в 2012 году, поставил. Женя, говорю, не опасно, говорю, 24-минутные вещи ставить в эфир у тебя на программе. Она говорит, да делай, что хочешь, говорит, вообще, говорит, можешь переименовываться там.
3: Все домой разошлись просто.
1: Нет, я вышел...
3: Нет, я имею в виду работники студии.
1: Работники не домой разошлись, они, это был самый пик рабочего дня. Они побросали все свои папочки, все дела, вот. А там же даже в туалете были динамики.
3: Да, в курилочке стояло.
1: Курилочки, все, и там все с такими шарами. А
3: было
1: что
3: очень
1: играет?
3: Удобно, кстати.
1: А что это играет? А что это... Да. И Женя вышла так, смотрел, опа. И после этого она приняла решение, что у меня будет отдельная программа, именно как раз вот эта, на которой спустя, сколько же это, 14 лет?
3: Да, 14-13 лет.
1: Мы вновь повстречались. Ура-ура! Но у меня есть еще чего сказать миру.
3: Да ладно.
1: Нас 10 миллионов слушает. Понимаешь, в чем дело?
3: 10 миллионов 11.
1: О себе, говорит Дмитрий Филиппов.
3: Я о себе часто... говорю?
1: Да.
3: Я молчу обычно о
1: нет,
3: себе.
1: Нет, вот тут написано так.
3: Давай.
1: Я ж читаю. Вот. Я участвовал, говорит, в роли капитана и сценариста в команде КВН, Института культуры.
3: Был такой.
1: С 88 по 94 год. Играл в рок-группах «Парадокс», «Театр имени кукол». Опа. «Ее величество». Ее величество.
3: Да, это после рок-клубовской группы моя была.
1: Вот. «Медиум».
3: «Медиум Кёли».
1: Да. И, наконец, «Рыба и фиш».
3: Да, это недавний мой проект.
1: Вот
3: да.
1: Мы тоже с этого взяли проекта песенок к нам эфир. Периодически вхожу в состав жюри премии «Петрополь» и «Царскосельская».
3: Ну, это уже в прошлом. Входил.
1: Входил. Звукорежиссер, саунд-продюсер своей же студии «Мил Мюзик». «Фил Мюзик». «Фил Мюзик».
3: Немножко есть, да.
1: Вот. Поэт по случаю и по жизни. Композитор. Иногда... для кино, иногда для себя. По поводу кино заинтересовало очень.
3: Да, я много с телевизионщиками работал.
1: То есть прям для фильмов писал музыку?
3: Был фильм, это был проектная пилотная версия для сериала. В сериал он не пошел. Фильм назывался «Содержанка».
1: А.
3: Это последняя работа, так, на секундочку, Демьяненко.
1: Мне Александра?
3: Просто, да, мне повезло. Это последний фильм, в котором он снялся. Вот. Также там были самый Сеня Стругачев и это, Саша, кто? Акулова, я не помню. Нет, не Акулова. Саша, я потом вспомню. Вот. А и этот самый и Романцов из БДТ. Вот. То есть там хорошая подборочка была, ребят. Вот. Я полностью написал к нему саундтрек.
1: Офигеть. Вот. Иногда для кино, иногда для себя. Автор песен. Песни собраны в альбомы. Альбомы выпущены на CD. А вот теперь дальше совсем интересно. Астролог, практикующий. Смотрю на звезды за большие деньги.
3: Это правда.
1: Это как?
3: Это правда. Вот приходит ко мне такой совершенно, как сказать, ничего не подозревающий Игорь Чередник, например, наивно верящий во все сверхъестественное. А я говорю: Игорь, а земля-то плоская? А Игорь такой говорит: да я знаю. Я говорю: она не вертится, а вокруг нас зодиакальные созвездия.
1: Очень надеюсь,
3: и что начинаю это, оболванивать, что Игорь, конечно, как ксёнца, знаешь, это самое, бедного Козлевича. Охмуряю, охмуряю. И вот когда хмурь достигает апогея, тогда я ему так тихо 25-м кадром говорю: раскошеливайся. Игорь раскошеливается, и мне некоторое время есть на что жить.
2: И, видимо, вот. Профессионализм тут заключается в том, чтобы найти этот момент, когда включить этот...
3: Найти Игоря, вот момент профессиональности, чем заключается.
2: Да, вот он, я вас умоляю. Просто секунды и позже, и все.
3: Да.
2: Он понял: не-не-не, я пошел.
3: Да-да-да, главное не упустить. Это как в рыбной ловле.
2: Да.
1: Идем дальше, осталось чуть-чуть. Вот. За деньги он, короче, за большие, причем за огромные. Астролог.
3: За гигантские, неприлично гигантские деньги.
1: В настоящее время автор и ведущий миллиарда различных передач на разных радиостанциях в разное время.
3: Это правда.
1: Вот.
2: И на разные темы.
1: И на разные темы.
3: Это точно.
1: Теперь пошло про знакомство. Ты такую знаешь ли, Ирину Озерскую?
3: Ну а как не знать Иру Озерскую? Конечно.
1: А она же ведь жена моего друга Димки Озерского.
3: С ума сойти.
1: И мы с ней переписывались 100 раз.
3: Когда... Я никогда с ней не общался, как с женой твоего друга Димки Озерского. Но как с Ирой Озерской я неоднократно с ней общался.
1: Вот у меня вышел фильм, который называется «Чередник». Рекомендую. Он есть на многих.
3: Многосерийный, надеюсь.
1: Односерийный, но час 14 идет. И все про одного меня. Ты прикинь?
3: Невозможно.
1: За 60 лет набрал сейчас 14.
3: 74 минуты набрал.
1: Набрал.
3: Перебор на 14 минут.
1: И вот. И она, посмотрев его, и сказала...
3: Ира Озерская.
1: Да. Да. И сказала: поговорю с начальством, поговорю, ты, говорит, к нам должен прийти обязательно, поговорю, чтобы у тебя была своя программа, потом послушала как-то несколько моих выпусков, сказала: ну вообще, я, говорит, просто, говорит, вообще, не знаешь ли, не пробовала она меня устроить к вам?
3: Я в следующий раз, когда я ее увижу...
1: Спроси.
3: Я спрошу, я скажу такое кодовое слово: чередник. Она скажет: я занята, и убежит.
1: Ладно, хорошо. Следующий момент. Мы так, альманах у нас сегодня такой пока.
3: Алимонах. Это когда мусульманин становится членом паствы монашеской.
1: Понятно. Мы с тобой тут посетили мероприятие одно.
3: Было, ты знаешь, но мы посетили в разных местах, потому что да. Я был чуть ниже, а ты был чуть выше.
1: Я был над тобой.
3: Ты возвышался, да, парил.
1: Воспарил. Вот. Ну что, мне это... хочется открыть одну страничку.
3: Давай.
1: Вот, сейчас вот я ее открываю уже почти. Вот. Искать, кто там был вообще. Кто там был. И мы там были, мед пиво пили, а люди играли, понимаешь?
3: Я пил колу.
1: Отлично.
3: Коку.
1: А я ничего не пил.
3: Вот смотри, клаву коку я не пил, а колу коку я пил.
1: Отлично. Значит, что мы скажем? Какие-то группы ты застал, какие-то не застал.
3: Да, я не смог по техническим причинам приехать пораньше, хотя хотел. Вот прямо хотел, но так сильно задержался по автомобильной истории, что приехал попозже. Ну что ж такое? Музыка всегда со мной.
1: Вот. Я же перечислил все это.
3: Да, так вот, я застал последние несколько коллективов, которые были ближе к концу. Собственно, приглашала ты меня группа Румба Комикс. Они меня позвали на этот фестиваль с словами: Ты должен, это просто необходимо тебе, прямо вот ты обязан приехать на нас смотреть вживую. Я не пожалел, на самом деле.
1: Да.
3: Я пожалел, что я приехал уже позже Матвеева Сада, я их хотел очень посмотреть, потому что это мои друзья, и я всячески симпатизирую им как людям, особенно после того, как на один эфир одной радиостанции они пришли с красной икрой. И после этого, ты же понимаешь, я настолько продажная личность, что... Куплен был, вот как оказалось, уже несколько лет прошло, а я все еще куплен.
1: Ну давай, я буду перечислять, а потом сойдемся или мы не сойдемся. Основная, как бы, ну, неприятностью это не назовешь. Это, в принципе, все к этому готовы. Но основная, так сказать, загвоздочка этого прекрасного, на самом деле, фестиваля и этой замечательной затеи, и замечательного клуба «Сердце» с хорошим звуком, вот, с прекрасной гримеркой, все, кто там был, остались очень довольны.
3: Гримировались.
1: Вот, да, гримировались.
3: Не могли удержаться от того, чтобы не погримироваться в этой прекрасной группе, даже кому не надо было.
1: Сейчас же много смешанных групп, и вот в других местах девушки обычно говорят: все выйдите, или некоторые, которые не говорят, им все пофиг.
3: Да.
1: Вот. А тут есть специальный отдел
3: для девушек.
1: Да, да, да. Наверх можно подняться, там посмотреть фестиваль, как проходит с высоты птичьего полета.
3: Кстати, некоторые загримировывались до неузнаваемости полной.
1: Было и такое. Ну так и вот. И небольшая неприятность, что зал был не то, что яблоку негде упасть, а там мог типа экскаватор упасть и никого бы не задел. Вот. Я к тому, что народу было не так, как ожидалось. Лето, самый жаркий день. Пятница, все явно совершенно уехали на воды.
3: Давай будем все-таки честны.
1: Да.
3: Не было того момента, когда в зале народу было меньше, чем людей на сцене. Я считал, вот все-таки не наступил тот момент. Даже в самый последний момент все-таки людей в зале было на 2 человека больше, нежели их было на сцене.
1: Но на самом деле это никого не поколебало и не испугало, а все люди абсолютно честно играли с открытым забралом. Вот. И люди, которые были в качестве публики, вот, это чувствовали. И, короче, был энергообмен очень-очень хороший.
3: А знаешь, почему так было? Вот,
1: да.
3: А потому что не для людей фестиваль.
1: А для кого?
3: А для искусства.
1: Ага, логично. А люди к искусству...
3: А люди к искусству не имеют никакого отношения.
1: Итак, давай пройдемся по выступающим.
3: С удовольствием.
1: Матвеев Сад. Тебя не было? Я был. Отлично.
3: Вот расскажи мне, как они отыграли.
1: Я слушал их со сцены, и на какой-то момент выбежал в зал, 3 метра от сцены, убедился.
3: Это сейчас анекдот про басиста, да?
1: Не-не-не.
3: Слушал я нас из зала, полная...
1: Не-не-не, все хорошо. Вот. Отбежал, послушал, смотрю, все в грудь бьет, барабаны все прослушиваются, кик есть, высокие частоты есть, текст разборчивый. Я успокоился, вернулся обратно за кулисы. Вот. Бодро, весело, они набирают профессионализм. Вот. Дима, барабанщик, у них очень качественно играл. Да все там барабанщики, некоторые меня просто удивили неожиданно. Я про Сережу Ермакова молчу, он крутой, он как бы для меня он лучший барабанщик на сегодняшний день в нашей агломерации.
3: Угу.
1: Вот. И
3: Анатолий
1: так же, как я, думают примерно 130 групп.
3: И Юрий Анатольевич Смирнов, как же?
1: Это
3: мой любимый барабанщик.
1: Который
3: после тебя.
1: Бог с ним. Который со мной, в смысле. Который где играл?
3: Толик Смирнов везде играл. Он в куче проектов играет. Он джазовый барабанщик.
1: А, ну, наверное,
3: фанковый то... и так наверное, далее.
1: Ну, да крутой, он, конечно.
3: Нет, он играл в «Зимовье зверей» вообще всегда.
1: А, ну, это круто, круто.
3: Вот. А так у него блюзовый проект совершенно замечательный с американцами. Вот
1: да это много же хороших.
3: Да. Вот. Он просто себя мнит учеником Стива Гада, ну, а-а-а, заочным. А-а-а. Вот. Но он мыслит как Стив Гад, за что он мне очень мил, потому что Стив Гад один из моих...
1: Гад.
3: Ну, Гад. А смотря в какой части Америки ты живешь. Потому что ты помнишь? Помню. Потейто.
1: Да.
3: Томато.
1: Да.
3: Вот.
1: Да, есть такое дело.
3: Так что... Ты говоришь «гэд», да? А я говорю «гад». Я, видно, из Южных Штатов.
1: Где-то говорят «регуляр», а где-то говорят «the best».
3: Ну, вообще вот. Просто постоянно. Вот, отвлечемся от Толика Смирнова, чтобы ему не
1: галось. Матвей Сад выступил, как всегда, но чуточку лучше, чем как всегда. Более слаженно, более воодушевленно. Ну, видать, звук им хороший понравился. И, как бы, так сказать, все-таки при них было не меньше 10 человек, а больше.
3: Да, вот все-таки к середине, к началу, там какой-то народ еще толпился.
1: Вот. Дальше идем. Мы интроверсии выступали последними. Как
3: я,
1: раз вот,
3: конечно, я их видел.
1: Вот. Вот там-то как раз Серега Ермаков-то и загружал барабанные грувы. Вот. В общем.
3: Ну, кстати, интроверсия отдельный коллектив, о котором стоит поговорить, потому что там это же профессионалы.
1: Так давай поговорим.
3: Да, это же профессионалы высшего уровня. Они все. Они все,
1: все
3: там, где надо.
1: Да, да, да.
3: Вот, то есть девушка-басистка преподает бас-гитару.
1: Нет, она вот это первая была. Они, у них сменился состав.
3: А, это не она преподает? Вот армянская девушка.
1: Нет, по поводу преподавания. Я о ней вообще ничего не знаю, она инкогнита. А до этого была другая девушка.
3: А кто мне сказал, что она преподает? Мне кто-то сказал.
1: Может быть, сказали, Таня. Таня, может быть, и сказала.
3: Толкнули меня так. Так, говорит,
1: а может, они прочитали?
3: Она преподает, сказали мне, преподают.
1: Вот. А я, когда вот их говорил, представлять хотел со сцены, то Таня мне сказала, у нас изменения в составе. Угу. И вместо вот этой преподавательницы девушки будет первый раз играть...
3: Другая девушка.
1: Я забыл, как ее зовут. Аветисян. Аветисян, помню фамилия. Вот. А имя очень такое... Кавине, как-то так зовут. Аветисян. Вот.
3: Она играла на пятиструнном басу,
1: да,
3: джаз-басового толка.
1: Да.
3: Вот, и партии ее были очень продуманы прямо интересны.
1: Ну, в общем, здорово. Короче, здорово. Ну вот, Румяна, которую тебя позвали. Мне, я не ожидал.
3: Не Румяна, меня позвали Румба.
1: А, пардон. Румяна.
2: Которые были у нас в прошлый раз.
1: Я их путаю. Румяна были у нас в гостях. Да. Андрюша был, это все я помню. Вот. Ты их не застал, я застал. Короче, единственная группа, которая выступила немножко, немножко хуже моих ожиданий, скажем так. Вот, похуже, чем я ожидал. Вот, то есть Андрей, он говорит, мультиинструменталист, там, заканчивал кучу всяких училищ, в том числе и барабаном учился много-много лет. И меня поразило, что он, как бы, так сказать, непрофессиональный барабанщик оказался. Вот он бас-гитарист, гитарист крутой. Вот поэтому грув немножко у нас смещался. Чувство времени у нас немножко не барабанное. Вот. Может, от волнения, может, от чего. Вот. Филы у нас чуть-чуть зажатые. Вот. В смысле, барабанные наполнения вот, у нас сыгранные были с зажимом. То есть, либо вперед выбегали, либо назад тормозили, либо проваливались. Вот. То есть, он, очень много нот из-под волос было сыграно. Простите меня, дорогие люди. Вот. Я не критикан никакой ни разу. Я говорю то, что я услышал своими ушами. Просто отчет, собственно говоря. Записи есть, везде все есть. Люди посмотрят, убедятся. Ну вот. Значит, ну я думал, будет совсем хорошо, потому что записи у них отличные. Все очень здорово там. Вот. Яна, девушку так зовут. Я думал, она вообще там крутая. Но они вот самые, на мой взгляд, заслуживают такой самой невысокой оценки. 7 пятерки, а вот им 4.
3: Я бы, знаешь, о чем хотел поговорить с тобой? Так. Просто когда ехал сюда, я подумал в эту сторону. Вот о такой стороне музыкальной истории, музыкального бизнеса.
1: Так.
3: Смотри. Мы знаем большинство групп по записям.
1: Так.
3: По студийным работам. А уж тем более, если говорить про англо-американскую музыку, то, ну, конечно же, из их студийных работ. Группа, ее жизнь делится на студийную работу и сценические выступления. почему-то музыканты очень трепетно, очень взволнованно относятся к тому, как они выступают там, сям, наперекосям. Я всегда говорю несчастным музыкантам, говорю, ребята, вот вы сыграли концерт, сыграли вы на таком фестивале. Кто, кроме вас, знает, что вы на нем играли? Никто. Если вы написали в соцсетях, ну, люди сказали, ну да, кивнули головой. Вы с тем же успехом могли написать, что вы играли на Вустоке в 69-м году. Ровно с тем же успехом. И люди, посетители вашей страницы ВК, кивнут головой и скажут, ну да. Если вы даже сыграли ошеломительный концерт в Октябрьском, сколько вас видела? Я скажу, 3800 при полной загрузке. 3500 вас видела. Что такое 3500 на 5-миллионный Петербург? Да вообще ничто.
1: Какой 5? Уже тут под 8, а то и 10.
3: Вообще ни о чем. Вообще ничто. То есть вы можете выйти разогретые, просто возбужденные. Мы порвали этот город. Мы свернули голову Петербургу. Зал плакал. Может, действительно зал плакал, зал умирал. Вы вышли. Остальной Петербург не в курсе.
1: Это да.
3: От вашего вот этого гиперконцерта толку ноль. Ноль. Но музыканты так волнуются. Мы на концерте сыграли так. Вот это бесконечные разговоры после концерта. А я звучал, а я не звучал. А меня было слышно, басист несчастный. А у меня малый там провалился у барабанщика. Не провалился малый. Кто-то слышал, кто-то не слышал. Господи, 2 часа, 3 часа, 8 часов. Они готовы лаяться потом в гримерке, как они там звучали на этом несчастном концерте, который никто не слышал. Так вот, к чему я. Как можно оценивать группы? Битлз до 66 года, до августа месяца, дали миллиард концертов. В своих обезьянных костюмчиках прыгали, только делали, что и играли несчастный этот набор песен. С 66 года они записали все свои великие альбомы, не дав ни одного концерта, кроме концерта на крыше. Mm-hmm. И двух живых телесъемок. Mm-hmm. Все. Ничего. Только работа в студии. Если бы не вот эти три года с 66 по 69, включительно... Эта бы группа оставила следа не больше, чем Холлис или кто-нибудь другие. Челазу ей-ей-ей, оно трогательно. Вот, ну, была бы одна...
1: Битломания, она же 63-64
3: она была, слушай, годом. Она, да, 63-64, да, 65-й кусок. Они бы забыли все, потому что это не было произведениями искусства. Искусство началось с альбома «Раба Соул».
1: Да, это да, это я согласен.
3: Вот, вот да, пошли шедевры и чудеса. Да. Если бы не последние три года, бесконцертные, то о них бы не вспоминал сейчас никто. К чему я все это еще раз говорю? Как можно оценивать группу? Вот еще, да, я всегда такой подкол, я музыкантам говорю, как вы считаете? В 67-м году какая группа была сценически самой успешной? Рвала стадионы, просто вообще люди сходили с ума толпами. Какая? 67-й год, год любви, лето любви. Какая группа была самой крутой? Вот, Игорь, скажи мне.
1: The Rolling Stones.
3: Да бог знает кто. Да бог знает кто. Любое название, бог знает кто. The Who, еще кто-нибудь, никто не знает. Битлз, не выйдя никуда, записали Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Все. Альбом всех времен и народов. Они сделали «Сержанта». Не сыграв ни одной ноты ни на одном концерте, не порвав ни одного стадиона, не посетив ни один Вудсток.
1: Ну, фильмики же еще были.
3: Фильмики что? Они в «Хелпе» сняли в 65-м году, и на этом все закончилось.
1: Magical Mystery.
3: Magical Mystery провальный, показанный в черно-белом виде, удручивший всех, кто это дело видел. Ну, в общем, провальный Magical Mystery. Музыка хорошая, никто не оценил. Я это все к тому, что... Оценить группу, имея фантастические хорошие записи, например, как Sgt. Pepper's, я совсем недавно посмотрел в исполнении Cheap Tricks. Они в 10-е годы сделали полностью концертную программу «Сержанта». Они сыграли и спели целиком «Сержанта», как бы Битлз могли это спеть, но у них на сцене было человек 20. По три бэк-вокалистки там с каждой стороны и так далее. Чтобы воплотить «Сержанта», там играла маленькая армия на сцене. Понятно, что «Битлз» в 67-м не могли бы дать такой концерт в 20 человек. То есть, записав такой альбом великолепный, по которому все люди знают и любят эту группу, воплотить его на сцене нельзя. Что такое сценическая игра? Это площадное искусство. Это значит, ты должен быть супер-клоуном и супер активизировать зал. Во-первых, это должна быть вот о звуке я бы тоже отдельно побрюзжал на самом деле. Я не столь оптимистично настроен по поводу прекрасного, в общем-то, клуба «Сердца», обладающего обалденным аппаратом. Но я уже на котором концерте за недавнее время, и ох, у меня как у звукорежиссера вопросов, Игорь. У меня столько вопросов, что ответов на них я не знаю, кто даст. Но вплоть до того, что на одном концерте просто один портал не работал. Так, на секундочку. Да, да. И пришлось сходить к звукорежиссеру и сказать, у тебя портал не работает. Ох, сказал он, побежал слушать портал. Бывают такие вещи. Бывают, ребят, бывают такие вещи. Вот. Отвлекаясь немножко от Битлз и площадного искусства. Ну, если уж я переключился на звукорежиссуру в клубе «Сердце». Говорю, аппарат там, дорогие радиослушатели, кто сейчас нас внимает, обалденнейший. На аппарате можно сделать бог знает что. Но молодой звукорежиссер, видимо, он вышел из дэнс-пати, мне так кажется. А может быть, он вышел из клуба «Ящик». Вот, который тоже понимает, что музыка — это дэнс-пати. Поэтому отстроить бочку как главный инструмент...
1: Биг-драм.
3: А строить как главный инструмент мероприятия — это значит бас-гитара «До свидания». Это основы, в общем, звукорежиссуры концертной. Если ты выстраиваешь в первую очередь бочку, и ты ее выстроил хорошо, бас-гитарист может уезжать домой. Они играют в одном частотном диапазоне. Если только ты их не развел, если ты только не убрал...
1: А ну, он не развел, не убрал.
3: А он не развел, не убрал. Бочка... Слушай, мы не на дэнс-пати. Если мы на ярмарке, на площади, если наша задача хей-хей-на-на-ней, врубай бочку... И врубай вокалиста, остальные могут гулять. Остальные не нужны. То же самое. Гитары проваливались. Текста, ну вот как раз если уже говорить про замечательный коллектив, который меня пригласил, а именно Румба Комикс, там же тексты являются основополагающим моментом. Там же девушка-то текстовица, она с журналистским образованием, у нее все хорошо с головой, со знанием поэзии. Ты думаешь, я хоть одно слово разобрал? Ни предлогов, ни междометий. Хотя я уже познакомился с этой группой, я знал их песни, но понять, что она поет, было невозможно. Я даже не пошел к этому парню, я уже его знаю. Это молодое чудо. Мне сказали, что там есть еще как бы взрослый
1: звукорежиссер. Взрослое чудо.
3: Взрослый. Мне объяснили все. Есть звукорежиссер, который делает звук. Есть этот парень, который почему-то считает, что мы на дэнс-пати. Так вот, возвращаясь к площадному искусству. Что нужно группе? Вот мы записали, например, отличнейший альбом. В нем умные и очень красивые песни. В нем обалденный материал. Предположим, это Abbey Road, да, если возвращаться к Beatles. Это супер альбом альбомов. Это лучший альбом в истории рок-музыки. Но я должен выйти на сцену, если только у меня в зале не сумасшедшие битломаны, которые просто при одном упоминании слова Джон Леннон, они умирают, воскресают снова, как Феникс, пепелятся снова, возрождаются, ну, с ними там катарсис происходит. Но если там люди, у которых не происходит вот этого катарсиса просто от одного упоминания имени, они что должны увидеть? Потому что если я самый крутой клоун на сцене, я умею заводить публику, но это, в общем, на самом-то деле шоумен, этот, как они назывались, которые в бассейнах людей активируют эти, ну, в пионерских лагерях, вот это слово.
1: Массовик затейник.
3: Ну, да, это мы знаем, как а модное слово манагерское, они...
2: Аниматор.
3: Аниматор, вот. Вот, мне всегда казалось, что аниматор — это тот, после которого нужен реаниматор. Вот.
2: Но... ну, зачастую так и бывает.
3: Да, вот. То есть, если ты крутой аниматор, ты вообще не музыкант, ты вообще, тебе это совершенно не нужно. У тебя барабанщик дубасит прямую бочку, а ты в шапке с клоуновскими колпачками, ты хей-хей на-на-ны, там вызыргаешь пламя изо рта, там еще что-нибудь, кроликов вызываешь из шляпы. И ты самый крутой музыкант. К музыке ты не имеешь никакого отношения. Да самый крутой шоумен. Так выступили, так всех порвали. Че порвали, ребят, музыка где была, я не понимаю. То есть, что мы оцениваем? Мы оцениваем то, как музыканты думают, то, как они музыку создают, то есть их студийная работа. Или мы оцениваем, какие они клоуны под прямой big drum, который на самом деле бочка. Вот.
1: Для огурцов или для грибков?
3: Для огурцов, крепеньких, солененьких огурчиков. Хотя для солененьких грибочков, ох бы тоже, я и не отказался. Вот такая длинная моя была тирада, но она мне показалась серьезной, потому что, правда, что мы ставим в критерии оценки? Что мы говорим, хорошо или плохо?
1: Я, в частности, говорил, извини, Дима, я, может, на таком пафосе тебя чуть-чуть перерву. Все правильно, ты говоришь, я со всеми согласен, абсолютно все четко. Звук оцените из зала не могу. Выбежал на 3 метра на Матвеев сад. Мне показалось, что более-менее все звучит. И мне главное барабаны. Действительно, ты прав. Услышали, чтобы меня в грудь било?
3: Барабаны бочка, звучали. Бочка била в грудь. Била. Вот честно скажу, если хочешь знать, била ли она в грудь, она била. била.
1: Вот я услышал,
3: была
1: что бьет.
3: Была ли бас-гитара? Вот я, наверное, благодаря тому, что немножко умею и люблю играть на бас-гитаре, вот как раз когда замечательная армянская...
1: Мы сейчас все включим.
3: Да. Замечательная армянская бас-гитаристка играла, я стоял... Господи, там стоит кабинет. Там стоит кабинет Хартке. Хартке да, это да, одна из лучших.
1: Даже я знаю.
3: Это одна из лучших бас-гитарных систем. То есть комбик с хорошим усилителем, вот эта вся история Хартке, звучать плохо не может. Даже самые маленькие такие штуки, истории, они играют очень здорово. Великолепная бас-гитара, великолепный кабинет. Я угадывал, просто я смотрел на ее левую руку, и я искал эти ноты в колонках хоть где-нибудь. На высоких они иногда из-под бочки проходили. Вот когда она уходила на верхние струны, я что-то начинал слышать. Нижние были вообще не нужны. То есть бас-гитара свою функцию не выполняла. Она была не нужна. Она могла собраться и пойти домой. Нет, ну я говорю, глядя на ее левую руку, я видел, насколько умные и толковые выученные партии, как она мелодически играет какие-то штуки, как она пытается вместе с бочкой взаимодействовать. Но этого не было слышно.
1: Ну, хорошо. Предлагаю пока сделать перерыв. Может, мы вернемся к продолжению рассуждения, но я думаю, что не имеет
3: смысла. Вот, а скажи мне, вот о музыке. Вот что мы должны оценивать? Как была сочинена песня? То есть музыка и слова. Как она была аранжирована и записана в студии? Нет. Или какие
1: мы,
3: они...
1: Мы же не занимаемся таким уж музыковедческим разбором там каждой ноты. Не. Общее впечатление, совсем поверхностное. Вот группа, что я о ней думал до того, как я увидел на сцене. Они у нас были, просто я почему про них заговорил, они практически все были у нас в эфире. Вот, мы слушали музыку записанную, вот, а потом они предстали на этом фестивале в качестве исполнителей, где я их считывал со сцены. Вот, там-то со звуком было все в порядке. И Хартке там, например, на Северном Дриме так звучал.
3: Да.
1: Вообще, я просто...
3: По поводу, да, вот на Северном Дриме. Люди же играли втроем?
1: Четвером.
3: Четвером, да?
1: Да.
3: А кто играл втроем? Подожди. Две гитары и вокалистка.
1: Без барабанов, что ли?
3: Нет, ну с барабанами, конечно. То есть басист, гитарист и... Ну, то есть музыкантов было трое. А-а-а. По-моему, на Северном Дриме они играли.
1: Да, да,
3: два
1: да.
3: гитариста и барабанщик. Я да. стоял, слушал, думаю, господи, как так можно сделать звук... У тебя всего два инструмента, кроме барабанов.
1: Да.
3: И я не слышу ни один. Я слышу просто одну такую массовую кашу.
1: Ну, я понял.
3: Всего один гитарист и один басист. Там должно быть просто все кристально прозрачно.
1: А Эдик Матвеев сказал, какой хороший клуб. Все время теперь буду здесь все. Он дорогущий, правда. Но я все время буду устраивать здесь фестивали. Только не летом.
3: С Эдиком Матвеевым мы долго-долго стояли около стенки, разговаривали. И Эдик Матвеев сказал... У них есть два звукорежиссера. Один очень дорогой, а второй вот этот. На очень дорогого у меня не хватило.
1: Я понял. Что ж, давай перелистнем очередной листочек нашей программы, очередную страничку. И давай обратимся к музыке, которой ты тесно связан.
3: Я?
1: Да, нет, с которой ты, вот я в частности имею в виду Лешу Мурашова и Андрея Заблудовского.
3: Так.
2: То есть интроверсию не будем слушать?
3: Да ну их, давай.
2: Окей. Это правильный ответ.
1: Нет.
3: Так, и что секретов все сделали?
1: Вот, и почему-то Туз-Пуз у них называется.
3: Отличная песня, слушай, это отличная песня.
1: Почему-то в твоем любимом плейлисте я ее обнаружил.
3: А знаешь почему? Потому что...
1: Вот я и хочу узнать.
3: Я смеялся, конечно, когда я услышал эту песню. Я почему поставил ее на сохранение себе? Я услышал такую замечательную иронию на Макса Леонидова. Она была записана к его дню рождения, чуть ли не к юбилею.
1: Ну, добрую, я надеюсь.
3: Ну, да. И они так мило и, ну, как самые ближайшие друзья, и по-честному, они так прошлись по Максу, кто он такой, и, конечно, он Туз-Пуз, и вот это все, и, конечно, секрет, это его секрет. Они вообще погулять все вышли. И в ней столько цитат, столько отголосков и от Джеффа Лина, и от, ну, про Битлз я не говорю, но хотя Джефф Лин, на мой взгляд, это просто пятый Битл. Да. Ну, он записывал с ними...
1: Electric Light Orchestra, ну, да, это для наших...
3: Да-да-да, это главный человек, главный автор и фронтмен группы Electric Light Orchestra. Я получил удовольствие от этого номера, от того, как ребята его сделали.
1: А я подумал, ты его либо сводил, либо там принимал участие на всяких подпевках.
3: Они без меня хорошо
1: справились.
3: Да, справились.
1: Удивительно.
2: Вот. Звонили, скажите, конечно, просили.
3: Спрашивали, а как здесь, Дим? Ну что вы там спеть? В бэках Щуби-Дуби или там еще что-то?
1: Или
3: Дуби-Щуби. Отличная песня, мне нравится.
1: Запустим.
3: Давай,
1: для разогрева.
3: Давай.
1: Для подогрева.
3: Давай.
1: Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Волшебная прямо, прям волшебная нить Ариадны, прям 158 включилась. А кто это сделал-то? Это сделал великий Макс Семнов.
2: Да, я великий. Здрасте, дорогие друзья. Еще раз Игорь Чередник, наш великолепный гость, которому всегда рады.
1: Не менее великий.
2: Дмитрий Филиппов, не менее великий.
3: Всегда с огромным удовольствием бываю на Радио Шок. Это правда, не единожды я здесь присутствовал, и мне здесь очень нравится.
2: Старался.
1: Вот, по этому поводу у нас такая здесь тема. Называется пинг-понг, или же футбол, или же волейбол, или же баскетбол,
2: Игорь
1: или же
2: хоккей. Извини, пожалуйста, а как же, как обычно, что вы скажете о прослушанном произведении?
1: Сейчас.
2: Я боюсь, что это прямо реквиум.
3: А ты все виды спорта знаешь? Это спорт лото, там 49 должно быть, да?
1: Короче, песенка прослушанная, вот, которая как бы немножко от тебя, а следующая песенка немножко от меня.
3: Давай.
1: Так вот, перед тем, как поставить... А что мы тут, что тут скажешь? Все сказано, все круто, все в песне заложено, и за что они и поплатились.
3: Да, да, да, да.
1: Теперь дуэт у нас. Секрет дуэт. Теперь вот.
2: Получается два дуэта, потому что один дуэт колесит по миру, а другой сочиняет песенки.
3: Какая твоя любимая пластинка группы Genesis?
1: Моя?
3: Да.
1: Их много.
3: Ну.
1: Самое-самое-самое. And the when there were free.
3: The free, да?
1: Да. Самое.
3: А моя Wind and Withering.
1: Wind and Withering, ну, да, да, она входит.
3: 76-й.
1: Да, 76-й. Также и Trick of the Tail, Duke и все.
3: С Гэбриэлом или с Коллинзом твой выбор?
1: Равноценные люди, равноценные совершенно. Это как две отдельные группы.
3: Вот потому я что, об этом и говорю.
1: Потому что есть у них еще и Trespass альбом, где Филлипс присутствует. Вот. Энтони Филлипс.
3: Угу.
1: Вот, на гитаре присутствует. И Мэтью, барабанщик. Вот. Там совершенно третья группа. Вот. Есть еще первый Genesis, From Genesis to Revelation, который они иногда включают в дискографию, да, не включают, где симфоническим оркестром.
3: Mm-hmm.
1: Они написали чуть ли не материал, чуть ли не на тройной альбом. И весь этот материал нашелся, собрался и вышел огромным-огромным значит, куском, вот, на двойнике, на компакте, вот, на компакт-диске. Там четвертый Genesis вообще просто. Это неузнаваемости. Даже голос Габриэля. У Габриэла немножко еще не поставленный. Да, не оперенный. Вот. Зато симфоническим оркестром тоже вообще все круто. Но композиции изумительные совершенно. Вот. Так что вот так. Их много Genesis-то. Вот. А как тебе Calling All Stations, который все ругают? С Рэем Уилсоном. А что мы вдруг про Genesis-то заговорили? Должен быть повод.
3: А вот посмотри в окно.
1: Так.
3: Ветром навеяло.
1: А, деревья на крыше.
3: Надули нам слово Genesis. Вот я. Давай от них отвлечемся. А то мы так увлечемся разговором про Genesis и про отечественные группы, и говорить не захочется.
1: Не, мы сейчас будем не про отечественные.
3: Помнишь, как хозяину дома гости сказали: что же ты хорошее вино наконец припас? Вначале кисляком поил, когда Иисус воду в вино превратил.
1: Ага.
3: Вот мы сейчас будут говорить, что ж вы нам вот это вот подсовываете, фалалея.
1: Короче, я нанес музык. Давай послушаем.
3: Давай, я алчу.
1: Вот и даю.
3: К тому же я всегда получал огромнейшее удовольствие от того материала, который ты приносил.
1: Максим Леонидович, хочется сказать, я с ним 4 года все-таки проработал в его мастерской. Я его тоже знаю неплохо. Вот, от этой песни частично что-то совпадает, но частично нет, не согласен я частично. Вот, конечно,
3: с другой стороны, им виднее.
1: Им виднее, понятно.
3: Они больше натерпелись, чем ты.
1: Больше натерпелись, чем я. Но я, так сказать, ни разу не натерпелся. Кроме блага и кроме жизнерадостного ко мне отношения, я ничего не видел. Первый раз мы, кстати, в 87-м году пересеклись, в 87-м. Вот, это было под Римом, на юге Италии, провинция Мельпиньяно.
3: Неправильно рассказываешь. Иду как-то я под Римом в 87-го года. Да не иду,
1: мы целым рок-клубом туда поехали. Ну, не целым, там... телевизор, игры, секрет. Он уже был не в рок-клубе, а на концерте.
3: А ты за игры играл?
1: А я за игры играл, вот. И еще группа Юстаменс и Сталина, новая коллекция из Москвы. Вот. И куча-куча итальянских групп. Led Fiba, я помню. Потом группа была Чи-Чи-Чи-Пи, что означало СССР.
3: Чи-Чи-Чи-Пи была такая группа, да, СССР, да.
1: Вот. И еще много... А потом была Mista and Mrs. была группа такая. И еще там был ряд совершенно потрясающих итальянских команд. Вот. А Mista and Mrs. это гречанка там. Вот. Из Греции.
3: Так и что? И был ты под Римом?
1: И там был же секрет же. Да. Вот. Но в самый-самый ближний круг нас с Гришей, у нас дуэт был с Гришей постоянный, вот. У нас была сепараточка с ним все время. Мы гуляли вдвоем, заблуждались, в смысле, реально заблудились мы. И потом ходили-бродили, уже думали, что нам делать. Паспорта в гостинице, деньги кончились, да, пропали.
3: В вечном городе.
1: Вот. Не зная ни одного слова ни по-английски, ни по-итальянски практически. Вот. Но нужного слова, ключевого. Вот. Мы
3: помогите.
1: Так раз... Давай это самое завернем направо, Гриш. Там что-то вроде свет какой-то. Заворачиваем, бах, наша гостиница. Это чудо произошло. Вот. А ходили мы часа два. Далеко ушли, куда-то через мост какой-то прошли. Там, вот, нашлось как-то само. Ну вот. И мы на следующую ночь, значит, находившись в адекватном, одинаково состоянии с Лешей Мурашовым, вот мы его в нашу компанию третьим-то и приняли. Вот. И с ним у нас завязалась тесная, долгая, прекрасная дружба и вообще на долгие годы. Вот. А вот Николай Фоменко косвенно, а Максим Леонидович вообще ни одного слова с нами не перекинулся, ничего, он как-то держался особняком. Вот. Несмотря на наш супер крутой успешный концерт.
3: Потому что он туз-пуз?
1: Пуз-пуз-пуз-туз. Вот. Поэтому тогда было. А когда я попал к нему в мастерскую, я увидел совершенно другого человека. Никакого не надутого пузыря, никакого, значит, ни нарцисса, вот, никакого ни строгого. Да, были определенные строгости, то, что такой коллектив держать, там все такое, финансовые дела, ничего стоит. Вот. Но он глубокий, прекрасный, открытый, приятный и замечательный человек. Я ему доченьку учил, Машу на барабанах играть. Цельный год учил я. Цельный год. Вот с Леней Леонидовым, с его сыном, вот, я подружился тоже, познакомился, поставил им немножко, участвовал в мюзикле, который они делали, вот, периодически мы каждый год выпускали такой типа вечер к Новому году посвященный, и потому что мастерская образовалась как раз в канун Нового года. И вот мы всегда в годовщину мастерской под Новый год делали такой типа своими силами некий мюзикл, каждый раз разный. И вот там «We Will Rock You» песенку я предложил в две установки. У меня два барабанщика были хороших, две установки было. Думаю, что надо же использовать. Вот. И вот Леня пел, вот, Леонидов, и играл на бас-гитаре при этом.
3: Здорово.
1: Вот. У них там была группа Secret News, она называлась. И они ее брали, вот в Ледовом дворце они разогревали, как бы, основную группу Secret. И еще в Лужниках, по-моему, они разогревали группу Secret и так далее. Вот так связано. А сейчас мы общаемся через всякие другие эти вот. Он в Израиль уехал.
3: Опять уже уехал, да?
1: Четвертый год там живет. Пятый. Нет, четвертый. Вот. Нет, пятый. Пятый. Вот. Ну, сразу он уехал в 22-м году.
3: Тогда четвертый.
1: Ну, да.
3: Третий, четвертый, пятый, шестой. Четвертый.
1: Хорошо, отлично. Остановимся на этих рассказках. Давай послушаем группу. Я сказал как-то на прошлой программе, что у нас обнаружилось некое канадское нашествие. Очень много канадских групп. Во-первых, «Воскрес Раш». Из небытия. 11 лет без концертов.
3: Да ладно.
1: Да.
3: Это для меня новость.
1: Да. Анни Кнайлес. Немецкая барабанщица, 42-летняя. Великолепная совершенно. Потрясающая. Они взяли к себе в состав.
3: Она моложе, чем Rush.
1: Им 73.
3: Вот, я говорю, чем группа.
1: А группе Rush будет, сейчас скажу, в 68-м году.
3: Да, я говорю, она моложе, чем Rush.
1: Да, конечно, моложе. Но, тем не менее, такая же фан, как и многие другие, в том числе и я. Вот. И, значит... Значит, вот они поехали в тур, отыграли уже 8 сетов. У них было, значит, ну, долгая история. Смотрите мои записные программки, значит, коротенькие, домашние, вот, видео, выпуски. Я там все-все-все подробно
3: рассказываю. Так «Мираж» сейчас будем слушать?
1: А?
3: «Мираж» будем слушать?
1: Не-не-не.
3: Ну что ж ты так?
1: Мы будем слушать канадскую группу.
3: Ты просто обломщик. Я уже такой краш, новый раш.
1: Мы будем слушать канадскую группу.
3: Канадскую, тоже хорошо.
1: Вот. Потому что «Раш» тоже канадская.
3: Да.
1: И это канадская. И Терри Браун есть такой человек, который делал всем звуки. Вот. Он «Дрим Театру» делал звуки. Ну. Даже Джимми Хендриксу и «The Who» он делал звуки. Дядька в возрасте. Вот. И он открывал кучу групп. «The Tiles» группа, например, такая. «Плитки» переводится. Обалденно, офигенно. Там даже Майк Портной своим сыном участвовал. Угу. Вот. И там даже Алекс Лайсон из группы «Раш» участвовал.
3: Ты меня обезоружил просто. Вот. Я обескуражил.
1: А вот мы будем слушать группу «Мистери». Там играет на этом альбоме, который я прихватил, другой крутейший барабанщик, зовут его Ник Ди Вирджилио из группы Spock's Beard. Вот. Это круто неимоверно. Вот он, тоже раздираемый на куски, на части, просто его все зовут. От тяжелых Fates Warning, абсолютного тяжеляка, вот, до, скажем, там, каких-нибудь более-менее упрощенных неопрогрессивных форм. Ну, вот он недавно с группой Mangenta в 26-м году выпустил альбом. Довольно-таки такой в плане барабанном самое простое его, так сказать, действие в этом, в драминге за всю историю вообще просто. Прогрессивный барабанщик, очень-очень виртуозный, очень-очень такой глубокий, очень остроумный, очень-очень плюс он вокалист, саунд-продюсер, как ты. Вот. И плюс еще он всеми инструментами владеет.
3: Он не дотягивает.
1: В той или иной степени. И у него, есть альбомы, где он чисто как саунд-продюсер выступает. Они зашли в его дискографию. Вот. И его приглашают очень именитые люди им посводить альбомчики.
3: Ну так давай же.
1: Так вот. Группа Mystery называется. Мистерия. Вот. А альбом называется The World Game.

0: Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру. Ігор Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну, чем не Genesis, в конце концов? Тем более, что Ник Ди Вирджилио, который здесь играет на барабанах, все-таки играл в группе Genesis на альбоме «Conical Station» с целых 4 песни. Вот этот барабанщик. А Макс Темнов мне позволил задать тебе этот вопрос. Кстати, Дима Филиппов у нас в гостях, дорогие друзья. Дмитрий Филиппов.
2: Ага, кто это?
1: А это вот кто сказал, кто это он и
2: это
1: есть.
2: Это я.
1: Ой, неужели это я?
2: Красивейшая композиция, красивейшая. Да. Просто удивительно, что в сегодняшней реальности люди пишут такую музыку, и она востребована у целого пласта.
1: У них 26-й год есть альбом, это свежий.
2: Прямо красота. Такой. Единственное, конечно, вот я не знаю, почему так звукорежиссерски они поступили. Я бы драм-кит децибела бы на 4, а то и на 6 вытащила бы вперед. Альты провалены. Зачем? Такая красота. Я бы просто вот...
1: Может, МП3?
2: Барабаны так не могли бы утонуть. И альты так не могли провалиться. Прямо такое все.
1: Но я им подскажу.
2: Прям да. Скажи им, когда увидишь в окрестностях Рима.
1: Нет, они в Канаде же.
2: А Рим это не в Канаде?
1: Нигде Вирджилио в Америке только. А все остальные в Канаде.
2: Ну ты ему просто позвони, скажи: Ник, заезжай в окрестности Рима, я часто там бываю.
1: Итак, мастер троллинга и веселого настроения Дмитрий Филиппов.
3: Мастер троллинга и веселого настроения. Надо запомнить.
1: Вот, блюз номер 10 у нас стоит.
2: О, слушай, это хорошая песня.
1: 9, 8, 7, 6,
2: 5. А я посчитал, какое количество блюзов я написал.
1: То есть это вот именно 10. Юбилейный блюз.
2: Ну, юбилейный это 50 все-таки, а это такой... Пятая часть от юбилейного.
1: Вот. Ну, так и назвал бы.
2: Но, да, слушай.
1: 20% юбилея.
2: Мне до сих пор нравится эта песня. Да она из свежих, она недавняя.
1: О, как хорошо-то.
2: Да.
1: Так, я историю песни и запускаю.
2: Я ее записывал крайне незамысловато. То есть у меня не было никакого желания саунд-продюсировать ее, выделываться с аранжировкой, еще что-то. Я хотел записать, в общем. Я ее почти как демо-версию писал. А когда записал, подумал, что мне, в общем, и нормально. Вот она осталась таким. Я хотел записать ее таким почти минималистическим блюзом. Мне просто понравилась та гармошка, которая мне придумалась, и тот текст, который написался очень быстро на все это. Вообще, как песня получилась. Я до сих пор играю, ну, ей всего-то года 3, наверное. Вот, я ее играю на концертах с большим удовольствием.
1: Вообще и концерты имеются.
2: А ты думал?
1: Надо же рассказать тогда, когда ближайший... Куда людям идти?
2: Куда людям идти?
1: Бежать.
2: Люди,
1: прямо.
2: Идите вы на мои концерты. Я иногда играю в небольших клубах.
1: В Лужниках, в Дуэмбле.
2: В небольшом клубе Лужников я играю. Он называется Уэмбле. Ну, ты же знаешь все наши небольшие клубы. Я в Пушкине играю даже чаще, нежели...
1: Второе родное место.
2: Да. И в Пушкине как раз вот есть замечательное место, раз ты знаешь этот город, есть место, которое называется «Публичный дом».
1: Оно я так... упустил этот момент.
2: Да ладно, оно так называется. Это официальное название.
1: Я дом офицеров знаю. Дов.
2: Публичный дом какого-то там искусства. Он это здание по диагонали от гостиного двора через перекресток. Серенькое здание вот бывшего ресторана двухэтажного. И на втором этаже вот это большое, огромное культурное пространство. Туда человек до 150.
1: Ну, церковь там рядом еще.
2: Церковь с другой стороны. Нет, вот ты находишься у гостиного. А церковь вот по эту сторону. И, то есть она... Если от гостиного, то это по катету, да? А вот если по гипотенузе двигаться, ну, вот на этот угол, на угол стороны церкви, ну, ближе. Туда. Вот, там находится вот это серое бывшее ресторанное здание, и там шикарнейшее, во-первых, в первом этаже шикарнейшая столовая. Вот господин Гуцайт, если ты знаешь такого деятеля пушкинского, меценат, миллионер, владелец заводов газет пароходов, он все рестораны, это его рестораны, начиная от башни, заканчивая борщом. Вот. И вот это он сделал, организовал столовую, где у него работают, это первый этаж, огромная столовая, я ее называю «Мечта Веры Павловны». Реально, это просто вот оттуда. Это сон Веры Павловны. Потому что это огромные витринные окна, стекло, бетон.
1: Что мне подсказывает, что я там тоже играл.
2: Это как бы фастфуд, но у него работают шефы из ресторанов в этом фастфуде. То есть, ну, фастфуд, в смысле, быстро. Ну, ты стоишь в кассу, говоришь, что тебе нужно, тут же идешь и тут же получаешь. Но эту еду готовят шефы. Ребята, шефы, взрослые мужики, которые шеф-повара. Это реально очень вкусно. И огромная часть пушкинцев, царскосёлов, она просто питается. Вот по выходным там очередь стоит на вход, потому что люди с семьями, с детьми просто приходят вот туда питаться. А на втором этаже находится вот это вот пространство под названием «Публичный дом». И там стоит, так на секундочку, Карл Бикштайн 1913 года. Я не знаю, чем тебе сравнить. Хорошо, Людвиг Ринго Стар. Маузер Дзержинского. Вот. Это для других любителей искусства. Вот. Карл Бикштайн, рояль, слоновая кость, черное дерево. Звук потрясающий. Он все время отстроен, его подстраивают.
1: Ivory and Ebony.
2: Ebony and Ivory. Live together in perfect harmony. Side by side.
1: In my piano.
2: Oh Lord, why don't we?
1: Да.
2: Слушай, какие мы образованные люди. Так вот, я обычно туда прихожу, играю минут 5, оказывается, что прошло часа 8, и меня ближние мои за ногу вытаскивают из-за этого рояля со словами: пойдем уже отсюда, сил больше нет. Вот ты вот это играл, я всего 5 минут поиграл. Ничего, что 8 часов прошло. Вот, да, рояль, из которого не выйти. Вот там были вполне неплохие концерты. Иногда. Есть замечательный клуб. А что я рекламирую сейчас? Ну, есть такой замечательный человек, Володя, который держит между костелом и дворцом культуры. Есть маленький подвальчик, который называется «Буфет кофе для прогулок». Там феноменальный кофе. Он делает акцент на этом. Он считает, что кофе должен быть лучше. Заметьте, кофе говорю в мужском роде. А знаешь, как определить, кофе мужского или среднего рода?
1: Как?
2: Очень просто. Если кофе черный, это он кофе. А если ты в него налил молоко, оно среднего рода. И кофе с молоком становится кофе среднего рода. Это вот оно.
1: Новинки.
2: Это я так придумал.
3: Записывайте, друзья.
1: Я думал, вычитал.
2: Нет, сам придумал.
1: Грамотно.
2: Вот. И там совершенно. А он сам музыкант, этот человек, Владимир. И у него небольшой, совершенно небольшой клуб, примерно на 30-40 посадочных, но туда приходит публика. Во-первых, публика со всего Пушкина к нему приходит, тут как гуцаету поесть в ресторан, в кафе, в столовую Веры Павловны. Вот так вот к Володе приходит пить кофе, еще там чудесное казахское мороженое. Без ешек и эмульгаторов.
1: То есть он прямо оттуда доставляет?
2: Да, но он поставляет в город, а он берет тут вот, только казахское.
1: Обалдеть.
2: Там очень уютно.
1: 3 часа лететь.
2: Фантастически уютно. И очень хорошая энергетика. И там концерты исключительно анплаги. Вообще анплаги даже без микрофонов. Вот прямо квартирник. На что ты способен, на то ты и способен. Я там не так давно 2,5 часа читал стихи.
1: Кстати.
2: Вот просто читал стихи. Одни стихи, вот просто на сухую, без вообще тени музыки, вот просто 2,5 часа, как Пономарь долдонил, но я с выражением читаю. Вот, я с выражением долдонил.
1: Но я думаю, сегодня об этом убедимся.
2: Ты думаешь, нет, я не буду читать стихи, ну, перестань. И кроликов из шляпы вынимать не буду.
1: Ну, давай я прочитаю.
2: И сабли, да. Ой, ужас какой. Я от себя-то содрогаюсь. Да.
1: Вопрос снят. Хотя стихи не оторваться было. Я их штук 50 прочитал.
2: О, спасибо тебе. Слушай, а я за последние, за минувшие, вот эти 3,5 года, я написал примерно 350 стихотворений.
1: Да я смотрю, каждый день новое. Каждый
2: ну, не
1: день
2: каждый,
1: новое.
2: Слушай, да будешь.
1: Через день.
2: Ну,
1: окей.
2: Да, бывает. Иногда я позволяю себе лениться. Я могу вот месяц забить болт, написать 3 стихотворения за месяц и, например, песни писать в этот момент. Ну, что-то надо писать. Вот, я, например, песни в этот момент пишу. А потом наверстываю упущенные и там за следующий месяц вот каждый день могу.
1: Да я уже убедился. Так таки мы выяснили, когда у тебя ближайшее выступление?
2: Я не забивал, сейчас же лето. Люди все разъезжаются по грядкам.
1: Ну,
2: и,
1: да, ну, а осенью?
2: И заливы. Осенью хочу, конечно. Мне вот наша общая знакомая, прекрасная руководительница одной известной тоже популярной в Петербурге радиостанции и такого же известного популярного в Петербурге клуба, вот она спросила: не хочешь сыграть концерт? у нас есть новый проект с одним пушкинским музыкантом. Угу. Вот Пушкина, а я петербуржец, я никогда не был царскоселом, я коренной до мозга костей, вот, петроградско-выборгский сторонец такой. А, ну, родители жили на петроградской стороне, а я, поэтому меня от слова «петроградка» окисляет. Я окисляюсь и распадаюсь на атомы. Это вместо того, чтобы вцепиться в горло человеку, который сказал «петроградка». Вот, петроградская сторона. Ну, поэтому тоже. А вот видишь, выборжку не сказать, у них язык ломается у паразитов. Поэтому все-таки они мучаются, говорят, выборжская сторона. Вот так стыдливо. Да. Так вот, замечательный есть музыкант в Царском Селе, такой тоже Дима, ну, а Путников, в отличие от меня.
1: Хотел я эту песню взять, блин, что-то не взялось.
2: Он человек из совершенно другого жанра. Абсолютно.
1: Но я по шансон там услышал.
2: Он из шансона. Но он стал писать. Он тот человек, который стал писать песни на мои стихи. Я на свои стихи не пишу песен.
1: А на чьи?
2: Песни — это отдельная история.
1: Вау.
2: Я все-таки, наверное, первую очередь внутри себя музыкант. И я исхожу из музыки. То есть я сначала придумываю на англоязычную рыбу. Я придумываю какую-то композицию. Кстати, вот я тебе говорил, пока звучала арт-роковая композиция, про удачную песню как раз из нашего совместного арт-прогового альбома с Ильей Берманом, прекрасный петербургский музыкант. Альбом называется «Два по цене...» Нет, просто «По цене двух». Без «два», просто «По цене двух». Сам придумал название, сам забыл. «По цене двух». И... вот там есть композиция «Ты шутишь?» И тут у тебя ее нет. Лучше мою песню не взял. Вот. И я ее как раз, когда придумывал, когда я ее наигрывал на гитаре, я как... это тот редкий случай, я напевал «You kidding?». Я пел «You kidding?», «You kidding?», «You kidding?». И это тот единичный случай, когда оказалось, что я могу перевести, думаю, господи, оказывается... там, ты шутишь. Ну, Кидин немножко не совсем шутишь. Вот, все-таки там дурашничаешь. А, ну, вот это как бы максимальное попадание. Я был очень доволен. Вот, и да, я потом как бы к написанной музыке, которая мне нравится, я оставляю только те песни. Слушай, то ли я настолько уже матерый авторище или циничный профессиональный музыкант. Я показывал людям на, вот, на одном из клубных концертов, когда что-то вообще не речь зашла об этом. Я им показывал, говорю, ну хотите, я вот просто сейчас при вас возьму гитару. Она была при мне. Говорю, хотите, просто при вас сочиню песню. Вот, ну скажем, в каком-то, вот в мейнстриме, там, хорошо, вот мейнстрим рок, я просто возьму сейчас, и вот, причем я могу по ходу дурака валять и спрашивать там, какой следующий аккорд. Ну, там, давайте, ну, в соль, традиционно в соль. Ну, в соль, давай там си минор. Там после си... что хотите. А я могу и до минор, а могу соль минор. Я просто вот сходу напел на такую как бы англоязычную рыбу готовую песню. Песня приличная, хорошая. Говорю, сколько я потратил времени? 3 минуты. На ваших глазах я сделал песню. Придумать песню — это очень просто. Особенно...
1: вдохновение и талант.
2: Игорь, умение и профессионализм.
1: Ну или это. Вот, или вот, плюс
2: вот,
1: это.
2: Вот, все эти вдохновения и талант иногда... просто неожиданно пальцы на грифе встают в неожиданный аккорд, а в голове у тебя продлилась мелодия в неожиданный вариант. И ты думаешь, черт возьми, это интересно. Вот этого я еще ни у кого не слышал. Так вот, я, во-первых, очень придирчиво отношусь к моментам плагиата, только потому что я сам умею писать. И я очень опасливо и вот прямо вот ревниво отношусь, когда я слышу, что песня спёрта, но это невозможно. И если я вдруг обнаружу у себя, что я подпёр, о, это великая трудность.
1: В топку или переделка.
2: Переделка, переделывать не получается. В топку. Пару раз, может быть, оставлял, но когда не явственно, не совсем явственно. Вот, да, и потом ты просто мучительно сочиняешь текст под кривую фактуру песни. Потому что стих написать легко, это размер, это ровная фактура. А в песне есть бриджи, в песне есть припев, который не соответствует. Там сложнее все. И написать умные слова к красивой музыке — это тяжело. Один Капутников стал придумывать песни на мои стихи. Совершенно не из моего жанра. Шансонные какие-то дела. присылают песни, и вдруг я понимаю, мне нравится. Mm-hmm. А черт возьми, мне нравится. И нравится мне потому, что вдруг слова зазвучали по-другому. Вот чем ты читаешь стихотворение с листа, оно не производит этого впечатления. А я его слушаю, он поет, я слушаю, как будто это чужие слова, и сам говорю, нифига себе, а что так круто-то? Слова-то хорошие. Но он на самом деле подло поступил, он первую песню написал в таком рокоблюзе. Но он ровесник, поэтому «Воскресенье», поэтому «Ранняя машина», это все у него на руках. И он написал такой вполне рокоблюзовый номер на один из моих стихов, и мне так понравилось. Там такие обороты офигенные. Просто реально, кто написал эти слова? Просто шикарнейший текст. Я, оказывается. Вот, я возгордился. И говорю, пиши. Вот. И мы стали делать такую смешную, смешанную программу, потому что я, конечно, я рок-человек, и я выступаю за рок или за джаз. То есть, либо какие-то джазовые стандарты. Ну, мои песни, у меня есть несколько песен, которые написаны в джазовой стилистике. Вот.
1: Так блюз-то будем слушать?
2: Будем, будем. Дай поболтать еще немножко.
1: Давай,
2: я хорошо. Же не наговорился на других радиостанциях. Мне же только психу дай, вот микрофон в зубы. Будет говорить 8 часов. Ну, короче, давай блюз слушать.
1: Тему закрыли?
2: Нет.
1: Или прикрыли на время?
2: Ну, рот мне прикрыли. Просто, слушай, на меня нужен радийный Александр Матросов, который будет врываться в студию с криками «Бонзай!» и просто падать мне на ротовую полость. Вот. Ну, через 5 минут он будет выгрызен, конечно, насквозь. То есть я его... И губы мои будут торчать и болтать без перерыва.
1: Вот просто в момент песни «Выгрызай!»
2: Даже я троллить могу не только других, но и себя.
3: Все, все будет. «Бонзай, не бонзай», а плюс номер 10. Вот вам,
1: да,
3: пожалуйста.
1: Да, так 11-й.
3: Позже.
2: Я еще не написал.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямом эфире «Радио Шок», 158-я «Волшебная нить Ариадны», программа так называется. Вот, Макс Темнов всячески содействует и сопутствует, чтобы вы ее услышали, наша многомиллионная аудитория.
2: И ни разу об этом не пожалел. Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Ура.
2: Тут сегодня у нас происходит...
1: чудеса. Дмитрий Филиппов, сам Дмитрий Филиппов у нас. Вот, слышали песню? Это он все сделал.
3: Вы мне так и не сказали, кто это.
1: И сыграл на всем сам.
3: На всем сыграл сам.
1: Офигеть. А вот эти типа слайдов, почему я не слышу скрежета слайдера? Это была на нейлоновые струны или почему?
3: Ни в коем случае. Ну, во-первых, это была моя любимая гитара. Это шведская гитара Hexstrom 2.
1: Вау.
3: 75-го года.
1: Такое тоже бывает.
3: Да, 75-го года. Она средняя между SG-хой Гибсоном и стратом. То есть, если вот SG-ху взять и так вот корпус сдвинуть... А так это СГХ останется.
1: И по голове кому-нибудь ударить, и
3: да.
1: Получится.
3: Вот. У нее два хамбакера хороших еще тех лет. То есть все хорошо. Я ее очень люблю. Она дает вот такой леспаловский звук толстый. И я играл, я, по-моему, играл ботлнеком. Я играл, по-моему, стеклянным слайдом.
1: Горлышком, типа бутылки.
3: Ну, ботлнек, да, это называется стеклянный слайд. Вот он.
1: Очень аккуратно так.
3: Раньше он у меня лез на безымянный палец. А я кушать стал любить, и теперь он лезет только на мизинец, что меня страшно расстраивает. Вот, потому что я помню тот момент, когда он хорошо лез прямо на безымянный палец.
1: Ну хорошо. Так а этот-то текст откуда почерпнут?
3: Я наиграл эту песню просто на гитаре, мне понравилось, что такая блюзовая фактура, там вот этот, во-первых, хитро взятый до такой, я не помню, даже не знаю, музыковически, как он, потому что он в открытой аппликатуре, на седьмом ладу, такой вот, просто, но криво поставлен, он дает такой уменьшенно корявый, ну, как бы вот на грани звук. То есть дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Вот, думаю, неожиданно, хорошо. И там, да, и там ля минор, вот это та-да-да-да-дам, вот это все. То есть, когда ты из до вот такого уходишь, немножко нестандартный блюзовый ход. Не я его придумал, но он нестандартный, нечасто употребляется. Вот, мне это понравилось. И почему-то я не знаю даже, когда возникла эта строчка немного. А может, она сразу возникла немного
1: пиво. Текст все-таки твой.
3: Тут текст, конечно, мой. Я не играю песни на чужие тексты. Я просто к песням я пишу слова отдельно. Я не пишу песни на стихи. Стихи — это отдельная история.
1: Я понял.
3: И в стихах ты используешь такие образы, как бы, ну, поэтические, такие бе-бе-бе. Вот. И хорошо получается бе-бе-бе, самого передразнить, которые для песен, они тяжеловесно немножко, они слишком уж там какие-то вычурные, либо каламбуры какие-то более хитрые, которые легко разобрать
1: стихи.
3: Прям
1: философские тексты, прям
3: серьезные темы.
1: Игорь,
3: я мудрейший человек, ты хочешь от практикующего астролога простых текстов. Ну что ты?
1: Мне было не оторваться.
3: Ты же как рыба. Ты видишь, я смотрю на тебя, я знаю, что ты рыба. Вот. Ужасный человек. Не ты, я. Вот. Так что у меня все тексты чересчур умные, а музыка чересчур великолепная.
1: Супер, мы в этом лишний раз убеждаться будем дальше. Ну а я хочу предложить тебе группу, которая называется Okay, Good Night.
3: Вот так просто, Okay, Good Night.
1: Да, ладно, спокойной ночи.
3: Да, ну вот. Типа.
1: Да. Вот, американская группа существует, ну, первый альбом в 2019 году, в 2019 вышел, потом после небольшого перерыва в 2023 году вышел еще один альбом, на мой взгляд, лучший.
3: Что они делали 4 года?
1: Сочиняли,
3: так
1: готовились. Ну, в наше время есть перерыв, я тебе назову рекорд, вот, по всем статьям, группа «Максофон». Великолепная итальянская группа, по многочисленным просьбам поклонников и фанов, и их альбом 75-го года перетерпел миллион переизданий, шедевр просто они выпустили, да, и вот, наконец, в 17-м, вот, году, 47 лет.
3: Я 48 хотел назвать, вот я на год ошибся.
1: Они выпустили второй альбом.
3: Молодцы.
1: Думали долго.
3: А до этого они боролись с ужасными условиями капиталистической действительности. Работали разносчиками газет и пиццы.
1: Нет.
3: В своей бесчеловечной,
1: Я тебе могу сказать миллиард историй про совершенно другую сторону медали, где все прекрасно и замечательно.
3: Подожди, ты же помнишь передачу «Международная панорама»?
1: А, это-то, конечно, вот. Боровиков там.
3: Да,
1: это все,
3: Боровик, там... Боровик.
1: А, Боровик, да. Боровик. Но, к сожалению, Артем...
3: Артем, да, а его беда, отец,
1: а
3: да.
1: Генрих, да, такой.
3: Он рассказывал, что рассказывал. С напряжением направлены взгляды простых парижан в следующий год. Мне всегда нравилось, когда показывают перед Новым годом Париж весь в огнях. Вот это вот и загробный голос какой-нибудь там Боровика или Фисуненко. Какие-то напряженные выражения лиц простых парижан.
1: А там такой...
3: Каких, каким он будет следующий 1976 год?
1: Рост
3: инфляции и дороговизны, непомерные платы за квартиры и что еще, и устриц. Вот. И показывают счастливых парижан, которые ходят там по своим Елисейским полям среди огней в легких пальто, потому что у них не минус 25, как у нас, вот, а у них там какие-то плюс 4. Вот. Это все советские граждане смотрели так и говорили, да.
1: Я помню, дикое количество забастовок было показано, я смотрю, там люди все чуть ли не от Диора там у них одежда.
3: Да, конечно.
1: На машинах некоторые там, на забастовку они выехали. Вот, на своих.
3: В да. свое время, в 75-м году, мне посчастливилось, тогда никаких контактов ни с кем не было, а мы были у наших приятелей в Киеве, гостили. И дело в том, что вот одну сестру, а тогда 75-й год, война еще недавно закончилась, 30 лет назад, одну сестру немцы угнали на работу в Германию, а другая осталась жить в Киеве. И вот та, которая стала жить в Киеве, она была такой вот дородной, обычной, такой дородная, большая женщина украинская. А та, которую угнали в Германию, она была такая тощая итальянка, совершенно вот на лицо итальянка, вот по всему итальянка, они родные сестры. И, конечно, было очень интересно узнать, вот что, как там в Италии. И, конечно же, вопрос, а что такое мафия? Вот мафия итальянская, это как? И она, вот это 75-й год, она говорит, да нет, мафия, это не то, как в фильмах показывают. Говорит, ну как мафия? Это, например, вот она там живет в небольшом городке, и правительство выделило деньги на мост через реку. И, говорит, что-то год прошел, и моста нет, и денег нет. Вот и концы ищут, а денег вообще вот куда делись, непонятно. И от моста вот не даже вот ничего, не вбито, не арматурины вбили. Говорит, все, вот растворилось, все такие руками разводят. Ну, мафия.
1: Ну,
3: вот, то есть вот так вот в 75-м году итальянцы оценивали понятие, что такое мафия. Так что у нас многие... К нам, видно, очень много итальянцев приехало.
1: Давай про Кей Гуднайт поговорим.
3: Давай.
1: Итак... «Спокойной ночи», говорят они. Взял я альбом не первый и не последний, заключительный, который вышел буквально неделю назад, вот, в 26-м году.
3: Mm-hmm.
1: А взял я альбом 23-го года. На мой взгляд, он самый удачный mm-hmm. мне получился.
3: Ну и недавний, опять же.
1: Да, да. И альбом называется «The Fox and the Bird». «Лиса и птица».
3: И птичка.
1: Да.
3: Так это же Крылов, басня.
1: Да.
3: На... Елку как-то раз ворона взгромоздялась. Это была рифма как-то раз и взгромоздялась.
1: Да, да,
3: вот,
1: да, да.
3: Позавтракать
1: да.
3: хотела.
1: Тихонько собралась.
3: Было сыром. Текста я не помню.
1: Короче, «Лиса и птица». Вот. А композиция будет называться «The Journey». Путешествие.
3: Путешествие.
1: И в отличие от предыдущей песни, она идет всего-то навсего. 2 минуты.
3: Да
1: но...
3: вообще, как будто не начиналось.
1: Да. Нормальный человек вступление столько не сыграет. Да, интро.
3: В арт-проговой композиции но... вот только гитарист аккорд берет и уже 2 минуты.
1: Но там 9 секунд
3: тайме.
1: Еще. 2 минуты и целый 9 секунд.
3: В 9 секунд они умудрились что-то крикнуть.
1: Они умудрились заложить целое произведение в 9 секунд.
3: Слушаем же.
1: Слушаем же. Окей, good night.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебная нить Ариадны» 158. Дмитрий Филиппов заглянул к нам на вгонек сам, маэстро. Вот. Макс Темнов безумно рад, как и я, этому событию.
2: А я-то как рад, что он к вам заглянул. Вы, наконец, покажете его мне хоть... Разок-то вообще.
1: Ну, мы его голос слышим. Это,
2: а,
1: это,
2: хотя да, это же парень голос. Мистер Войс.
1: Мистер Войс. У Мистер Войс есть такая композиция. «Оглянись назад» она называется.
2: «Оглянись
1: это вот
2: назад».
1: С какого альбома?
2: А я ее записал, да?
1: Выходит, что да.
2: Слушай, это на самом деле интересная композиция. Это песня с невыпущенной еще пластинки. У меня случился...
1: Навьё-навьё прям.
2: У меня случился кризис психоэмоциональный.
1: Такое бывает?
2: Да, 2 года назад. Вот при всем моем позитиве. Но я, знаешь, я в кризис впадаю весело. Вот, то есть внешне это не отличить. Я шучу, я еще более язвительный, еще более каламбурный и так далее. Вот, а внутри меня там все рушится и... Внутри, ты же знаешь, что рыб две. И одна вот эта такая прыгает, искрится, а вторая зануднейшая, просто в усмерть, гадина такая, просто самый отвратительный человек на планете. Вот если ему рот так завязать, вот не давать говорить, а только чтобы вот этот Орликин. А, так да, это Орликин и Пьеро. Вот рыба это вот типичный, вот это вот, который Орликин, там хей-хей на наны. Я сейчас сижу, а Пьеро вот этот висельник с рукавами, вот это малина моя. Вот тебе сдохни. Вот, а он еще и не дохнет, поганится, знаешь, крепкий. Ноет и ноет. Уже все умерли, а он все еще ноет. Вот, это рыбы. Да. Так... Я же рыба по знаку, как это.
1: Я помню.
2: Да. Так вот, я записал полальбома, и альбом-то хороший. То есть он отличается от того, что я делал до этого. Я как-то там с удовольствием уже занимался музыкой, и вполне раскованно. Полпластинки я записал и бросил.
1: А продолжать... Есть,
2: материал лежит, я просто не сажусь, не пишусь.
1: В какой-то перспективе.
2: Не сажусь его писать. Да надо бы. Надо бы, материал хороший остался незаписанный. Ну, после того, как одну мою прекрасную песню наши прекрасные контролирующие нас люди закрыли на всех площадках после известного события. Угу. Вот. А песня была записана за год. Угу. До. Вот, и песня хорошая, реально. Она такая очень рояльная. И вот мир будет танцевать во время любой. Uh-huh. И мне друзья сказали: смотри, она исчезла из ВК, смотри, она исчезла из Яндекс.Мьюзик. А я ее издал официально, как сингл на бомбе, на Bald Music. То есть она вышла совершенно официальным релизом. Вот, я позвонил Олегу. Олег говорит: я картошку копаю. Апрель был месяц, говорит, сейчас я пойду посмотрю, да, звонит, говорит, смотри, действительно везде пропало, вот, но, говорит, не такие мы, чтобы они нас вот это, в общем, бомба перезалила ее еще раз, а мне перезалить ее в ВК не удалось, в ВК там уже натасканные мальчики, вот, я очень смешно переписывался с ними, говорил, ребятки, ну, хоть раз, имейте все мужество, честно сказать, просто возьмите, выдавите из себя это слово.
1: Ну, сейчас их из Апстора выдавили.
2: Вот, да. Я говорю, ну, произнесите вы это слово из 3 букв. Ну, не можете, что ли? Да-да-да-да, правообладатель, фигообладатель. Я говорю, я правообладатель. Я. В лучшем случае Олег может иметь отношение. Больше никто. И снова вот качало-мочало, птицы летят, корабли плывут. Вот. Ну, в общем, противно, было на редкость. Вот, я что-то, видно, как-то расстроился внутренне. И думаю, пропадите вы пропотом. Вот, и перестал записывать. Да, а эта песня, она непростая. Есть такая талантливая девушка, но без достаточного музыкального опыта образовательного. Ну, мало она слушала. Майкла Джексона слушала. Вот. А с очень хорошим голосом, с сложным творческим характером, зовут девушку Юлия Листопад. Она сотрудничала все это время с Володей Густовым, так на секунду. Она, он, ей да, он ей аранжировал песни, делал очень хорошие аранжировки. Она выпускала неплохие песни. Она пела в одной там, более-менее известной группе, по-моему, Гальфстрим они назывались. Вот. У нее очень хороший блюзовый голос, которым она не так часто пользуется. И она обладает неплохими авторскими
1: Задатками.
2: Задатками. И она написала такую очень американскую музыку, принесла мне, а я поправлял сначала тексты, а потом даже написал. Вот как бы слова я редко пишу на чьи-то, почти никогда не пишу слова на чужие вот эти. Вот. И она принесла мне, а песня-то красивая. Вот, песня мне нравится, она такая очень американская, очень такая ракешная, ну, рок-н-ролльная. Вот, и я ей написал текст. И что-то ее там не устроило, не знаю, что-то ей там померещилось, вот это все. И я ей даже записал эту песню. И спустя время я посмотрел, ну, там время буквально год-два, то, что она забраковала, думаю, песня-то отличная. И если там поправить, сделать бридж, я дописал кусочек своей музыки, я немножко изменил мелодию. То есть в этой песне получается, что музыка парная, Юлина и моя, то есть на базе ее песни я сделал как бы свою песню, и слова написаны мной. И, соответственно, я записал эту песню. Вот. Она, когда я ее записал, она мне понравилась. Вот. Потом она мне не понравилась, потом я переслушал, вроде ничего. Вот поэтому сейчас даже с интересом, если ты ее поставишь...
1: Я поставлю, только коротенько-коротенький вопрос коротенького. Как тебе «Ворона и лисица»?
2: Мне это очень нравится, потому что...
1: Окей, good night имеется в виду.
2: Да, мне это очень нравится, потому что я, несмотря на всю свою сольно проявленную мейнстримность, mm-hmm. то есть то, что я делаю все-таки... Это лежит в контексте Electric Light Orchestra, как и секрет. Это лежит в контексте Beatles, это лежит в контексте мейнстримовских групп. Ничего нового я тут... Ну, просто, наверное, моя любовь глубокая внутренняя там лежит. Но я настолько наслушан арт-прогом, также параллельно в юности, в районе там 20 лет 21-го, тем более, когда мы были в рок-клубе, мы смешно, мы поступали, играя фактически Mercy Beat. Поэтому, когда возник секрет, я очень вот так вот относился к ним, потому что кто только не играл рок-н-ролл и Big Beat, и Mercy Beat в городе в 83-м году. Но при этом вырядиться в битловские костюмчики, ну, никому совести не хватило. То есть, если бы нам, играющим тогда откровенно, Mercy Beat, у нас просто ушел сильный гитарист, а нам приженилось вступить в рок-клуб. А он нас просто бросил вот весной 84-го года. А мы играли такой, в общем, уже не дурной джаз-рок. Uh-huh. Я играл тогда только на клавишах, ну, я клавишник. В образовании я играл в органы. И все это было очень джаз-роково, все это было накручено. Гитарист закончил джазовую музыкальную эту самую школу на Антоненко. Вот, и он довольно-таки лихо играл на гитаре. В общем, все это было не так глупо. И нас бросают, то есть такая целая часть, основной вокалист и гитарист уходит нафиг. Это группа «Парадокс». Uh-huh, вот, uh-huh. И мы остаемся с Костей Никитиным вдвоем, а Костя Никитин — это нынешняя группа «Станиславский» и так далее. Uh-huh. То есть это известный человек. Вот, а мы уже с Костей к тому времени писали по полной. Вот, и ну, мы решили, что мы даже мысли нет, что мы бросаем это дело. И мы сделали новый проект вдвоем. Театр имени кукол. Взяли моего приятеля, школьного гитариста, который почти не умел играть, ну, он слабо играл на гитаре, но неплохо пел. Вот. И барабанщик появился. И когда я, соответственно, тоже взял гитару, когда два человека плохо умеют играть на гитарах в возрасте 19 лет, так себе очень умеют, ну, после гитариста, который умел играть. А мы так себе, мы аккорды берем. Что можно играть? Ну, конечно, рок-н-ролл и Mercy Beat. Вот. И мы начали это лупить от души. Было понаписано песен веселых и радостных, не таких продажных, как у «Секрета», там без арин, балерин. Вот. Ну, не так бессовестно, то есть, а вполне по-умному. И с этим вступали в рок-клуб. С этим вступили в рок-клуб. То есть на нас посмотрели, на нас пришли смотреть Гуницкий, Фан, этот самый...
1: Андрей Петрович наверняка.
2: Нет, Данилов-младший, не из мифов, а который в дни рождения играл с Раховым. И потом был директором «Авиа» и «Страны».
1: Знаю такого человека.
2: Сережа Данилов.
1: Сережа Данилов.
2: А мы с ним вместе учились в Салтыковке как раз. Он пианист тоже, и вот мы с ним вместе заканчивали.
1: Мы столько на гастролях вместе были с ним.
2: Да, ну хороший парень с хорошим чувством юмора.
1: Да-да-да.
2: Вот. Мы дружили. Да, так о чем я? Вот у нас такая Барановская, с Веселова. Вот такая компашка человек, 5 вот их пришло.
1: Николай Дмитриевич наверняка.
2: Не было, вот не было, не было, не было. Гуницкий был за главного, и Джордж, и, соответственно, Фан. и мы отыграли, а мы с Гранд-цирком прослушивались.
1: О, Леша Тополов.
2: Ну, да, с Лешкой Тополовым этот самый. Илья басист, Левашов, главный их барыга и как бы фронтмен. А мы сидели с ними на одной точке, мы в ДК «Маяк» сидели. И мы наследовали эту точку. Гранд-цирк уходил, мы пришли осенью 84-го. И мы подружились, мы даже некоторые танцы играли совместно. Ну, например, я клавиши, наш барабанщик покойный, вот Мишка Серегин, а от них Топлов и Илья Овчинников, по-моему. Вот, то есть вот, вот таким просто пополамными составами мы просто отыгрывали пляски плановые, которые нужно было сыграть. Вот, они говорят, слушай, мы... а мы сидели в торговом институте. Вот, они говорят, мы уходим, садитесь на наше место. И мы сели, собственно, вот в ДК «Маяк» на Галерной улице, на Красной улице. И сидели там до 87-го года, по-моему.
1: Круто, столько пересечений вообще.
2: Вот.
1: Во-первых, мы это самое с Белолипецким в торговом институте репетировали. Mm-hmm. Вот. Потом переехали на мою точку, на металлистов 115.
2: Да мы все бродили по одним местам, слушай.
1: А Гуницкий с Лехой соседи были, ага, в одном доме.
2: Все понятно.
1: Вот. Настоящий парадный Борис Борисович на третьем этаже
2: вот
1: проживал.
2: И мы отыграли. И тишина такая. И Гуницкий что-то мнется, мнется. И Фану говорит, говори ты, я не буду. Миша встает, что так губы пожевал. Говорит, да нет, играть-то вы научитесь. А вот свет от вас идет, а это за деньги не купишь. Дословно просто. Свет какой-то. Что, так недовольный? Говорит, свет от вас почему-то идет. А вот этого вот ни за что не купишь. Поэтому, нет, ну, конечно, принято. Вот. И я так как-то обалдел от этого, думаю. После, мы-то ожидали, что пошли нафиг. Вот. И уже вступив в рок-клуб, мы очень быстро как бы вернулись к старой позиции. Мы взяли еще одного нашего приятеля-гитариста, вторым. А приятель, у него мир делился надвое. Есть группа ЕС, и больше нет ничего. Вот. Группа ЕС, это значит весь основной мир, а все остальное, вот вся остальная вселенная, это вот эти черви,
1: ну, он подземные. Переместился во вселенную группу
2: вот
1: ЕС.
2: И он жил в ЕС, и мы все должны были играть как ЕС. Мы очень сопротивлялись, я первый, кто сопротивлялся. Я был самым ярым противником арт-рока.
1: Кто же был Андерсоном?
2: Мы с Костей поочередно. Вот. Я-то хотел, чтобы мы были Джеффом Лином, я-то хотел, чтобы мы были ЭЛО. То есть я говорил, что вот моя мечта, я хотел бы играть как Эбби Роуд, только в современном звучании. Под жесткие нововолновые барабаны. На дворе был 86-85 год. То есть пусть это будет жесткий, лаконичный. Но сверху это будет Эбби Роуд. Да. Вот. Но на самом деле то, что сделал Лин вот уже в 94-95 году, Free as a Bird, Real Love, то есть когда Beatles звучали, ну, более жестким и ложным звучанием. Я был за такой еще в 85 году. Вот, поэтому сопротивление было страшное, но как человек молодой и ищущий, я, конечно, все это слушал в большом количестве. Я был, я ненавидел все это, ну, ненавидел этот чертов Yes, но я его слушал, чертов Yes, я, вот, я не знаю, слушай, нельзя так петь, как Андерсон. Это ужасно. Вот. А Genesis я всегда...
1: я как раз взял сегодня на ЕС.
2: Пусть будет, я их люблю. А Genesis я любил по-настоящему всегда. То есть вот моя группа была Genesis. Поэтому, конечно, я арт-рок воспринимал по полной.
1: То есть окей, драмер, вот здесь окей, драмер, окей, гуднайт, тебе зашел.
2: Так вот, и вот эти все...
1: Заметил 10 восьмых
2: размеров? Конечно же, слушай, все эти ломаные размеры, хоть я начал с того, что я вот такой там прямой, Битло и Лошник, вот это все. Ну, конечно, все эти ломаные 7, 4, 5, 4, 9, 8, 128, 10.
1: 10
2: было. Да, я понимаю, я умею читать. Вот, кстати, 10 восьмых я впервые обалдел на концерте Брубика в 87-м году, когда он играл в юбилейном, вот этот знаменитейший концерт, когда битком был юбилейный, и когда они играют композицию, а я не понимаю, сколько. Я стал по пальцам просто вот считать, и у меня десятка выходит, да нет же. Ну да как это? Я уже не... А нет, нет, это Take Five. Это 7 четвертей. Вот.
1: Тоже хорошо.
2: А там было 5 четвертей. Take Five. 5 четвертей, конечно. Что я говорю? Та-дам-та-дам-тум-тум-ту-дум. Кстати, в Jesus Christ то же самое. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. А вот в «Маленький плод» Лоза, хотя он спер полностью ход из Take Five, он его сыграл тупо, на 4 четверти. Не хватило ума сыграть 5 четвертей. Вот. А, да, так когда начинаются вот эти все штуки волшебные, конечно, во рту, я же обладаю дикцией, меня же учили, Игорь, меня учили сцены речи, у меня же была сцена речь по кафедре театрального института, меня учили говорить в 15-й ряд.
1: С орехами?
2: Без орехов, орехи, у меня язык как орех был, плохо ворочался. Вот нет, ну нас учили педагоги и театралки, я культуру заканчивал. Вот второй,
1: я прочитал.
2: Второй мой институт. Но нас очень, нам читала теорию сцен речи госпожа Совкова, это та, которая ставила после инсульта Брежневу речь. Все абсолютно, если пойдете сейчас в библиотеку и попросите литературу по сцен речи, вам дадут именно методички Совкова и больше никого. То есть все эти методички написала она. Вот.
1: Что, Брежневу она не очень-то помогла.
2: Он вообще говорить не мог, она ему очень помогла. А потом он смог говорить сиськи-масисиськи и про сосисиськи, помнишь же. Вот.
1: Мы все идем на говно.
2: На говно. Дорофея. Друзья.
1: Так, у нас на горизонте «Оглянись назад» композиция.
2: Да, так это вот с Юлией Листопад, да, вернее, на базе песни Юлии Листопад. Я сначала написал слова на эту песню, а потом я немножко изменил мелодию, изменил чуть-чуть фактуру.
1: Не имеет ли она отношение к Сереже Листопаду?
2: Я не знаю Сережа Листопада, а вот Юлия Листопада я знаю.
1: Понял.
2: Но я думаю, что не имеет. У нее настолько трудный характер, да? Что она никакому Сереже не может иметь отношения. Дальний.
1: Ну, наверное.
2: И то они, наверное, рассорились и разошлись.
1: Он очень крутой.
2: Она здорово умеет ссориться.
1: Я понял. То есть с тобой та же...
2: Да, так мы почему-то как бы расстались в свое время.
1: Ну, доброй памяти Оксаны.
2: Юля.
1: Юля. Юля Листопад.
2: Ну, в принципе, это же второе имя Оксаны.
1: А, видишь, какой я молодец.
2: Да.
1: Дорогая Юля, оглянись-ка назад.
2: Вот такую песню она забраковала, а я ее записал.
1: Ну, погнали тогда.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: И драйв, и грув, и фальш-коды целых две. Вообще, Дмитрий Филиппов, авторство, и, подозреваю, игра и на бас-гитаре.
2: На всем, на всем.
1: И программирование компьютера барабанного.
2: Я играл ручками.
1: А что звук тарелок такой, явно компьютерный?
2: Живые пасты и 9-рублевая советская латунная тарелка.
1: Вот она, моя
2: любимая.
1: Глухла.
2: Она звучит как таз. Она создает этот неповторимый звук падающего и разрывающегося таза. Так плохо звучали только турецкие вот эти вот тарелки Стамбул. Вот тоже там был такой европейский таз.

0: Вот. И постоянно испытывает вайб, который Дмитрий Филиппов тут совершенно, так сказать, божественно распространяет. Вот, по нашей комнате.
1: Это вы еще Чередника не слышали. Игорь Чередник, дорогие друзья.
2: Мне, Игорь, конечно, мне стыдно перед тобой за драм-треки. Ну, потому что...
0: Так один табурин что стоит? Качает же.
2: Я же прекрасно понимаю... Я же все прекрасно понимаю, вот, что я могу только, ну, лучше или хуже эмулировать барабанную партию. У меня даже голова не выстроена так, как должна быть выстроена у хорошего барабанщика. Вот у Ильи Бермана, из-за того, что он так любит Эмерсона и все дела, он прямо вот, он мыслит как барабанщик, он мыслит как Пауэлл или Пауэр, или кто хочешь. Вот. Он наслушался этого, поэтому все брейки, все эти переходы через хэт, там еще что-то. Я же тупой, я же понятия не имею, как там нормально брейк сыграть с малого в альте, я только могу догадываться.
0: Драмфил, да, вот. Барабанное заполнение.
2: Наверное. Да. Вот. Но я понятия не имею, как надо играть там через бочку, вот это все. Даю себе в этом отчет. Вот. Но опять же, с другой стороны, я знаю прекрасно, что начиная с 80-го года Коллинз не сыграл ни одного драм-трека в пластинках Genesis. Это все драм-машин. Это все драм-машин. Я изучал. Я возьми любую пластинку. Там программирование драм-машина Фил Коллинз.
0: Это потому, что у него сверху она идет, наложенная сверху.
2: Вот,
0: возьми альбом Абакап. Сплошняком.
2: Там играет, да. Вот. А например, в Weekend Dance
0: он играет все.
2: Там все. Там все, товарищ Алисис.
0: Да нет.
2: Я знаю эти звуки, просто.
0: Нет, имеется в виду Drum Kit. Установка электронная, окей. Там, где длиннющая
2: вещь. Там программинг.
0: Не-не-не-не-не.
2: Точно это... так же, как в Квинах.
0: Я могу объяснить.
2: Как в Квинах. В Kind of Magic.
0: Найдем.
2: В Kind of Magic.
0: Вот Квины делали целиком, программировали вещи.
2: Тейлор не играл вообще.
0: Нет, играл в двух песнях.
2: В Kind of Magic?
0: Да.
2: Может быть, в одной точно играл, вторую не помню. Но все остальное это колотуха.
0: Это да.
2: Это ужасно.
0: С Квином такое есть у Квина. А вот Genesis не как раз ни одной песни, где бы Коллинз не играл.
2: А, вот, я извиняюсь. Не то сказал. На сольных альбомах Коллинза, конечно.
0: Тоже он играл везде.
2: Вот, принесу, у меня дискография просто вот пластами, винилами. Ну, я часто слушаю. Ну. Слушай, там все эти пум.
0: Это аранжировочные мелизмы. Это не
2: какие мелизмы? Это когда вот песня идет, и там целиком драм-машина играет всю песню.
0: Грув.
2: Да там ничего, там нет больше ничего. Там нет ни бочки, ни мара.
0: On Air Tonight, помнишь песню?
2: Конечно.
0: Ну вот.
2: Так там же... Одна только моя работа на фестивале в Сызрани чего стоит.
0: Это считается лучшим вступлением и вообще драмфилом всех времен народов, классическим.
2: Я тебе специально вот наберу, просто приеду домой, на свой любимый торренс поставлю поочередно пласты Коллинза, вот, и буду прямо...
0: У меня есть прогархив.com, там все написано, кто на чем играет, кто что делает.
2: Я поверю тебе. Короче, мы говорили про меня, что я, в общем, в барабанах лопух из рядный. И все, что я могу сделать, я могу создать нормальный вот такой рокобитовый мейнстримовский.
0: Меня позови, я тебя пару украшу.
2: Вот я думал о тебе, знаешь, сколько раз? Вот все разы, когда ты икал, это был я.
0: Да, многовато раз.
2: Кстати, вот я потом просто забуду, я поэтому в эфире скажу. Я же тебе говорил по весне, что театр имени кукол хотел было поиграть снова. И мы с Костей были не против. И даже наш гитарист один из согласен был. Мы даже провели, как Жванецкий, пару тренировок во дворе, чтобы поступать в ансамбль «Танцежок». Вот. Но наш барабанщик, который и при жизни играл плохо, он совсем умер. Вот. Ну, правда, он это сделал. Мы его предупреждали, что он это сделает. А он стремился к этому и сделал это. Вот.
0: Но зря.
2: Зато теперь у нас в группе, с одной стороны, нет барабанщика, а с другой стороны, никто не играет плохо на барабанах. Тут как бы такая двойная история. И нам нужен барабанщик.
0: Посыл услышан.
2: Который бы хотел поиграть со старинной группой, веселой и талантливой.
0: Да с удовольствием. Время только надо найти.
2: Где сам Дмитрий Филиппов писал песни, и сам Константин Никитин с Дмитрием Филипповым вместе писали песни. И свои он тоже великолепно и писал.
0: Все сделаем.
2: Вот.
0: Программка закончится.
2: И нафиг пойдешь.

0: все будет сделано. Да. Слушай, мы в начале программы было заикнулся ты, что раш будет. Я сказал, что нет.
1: А почему? Раш будет же, я знал, что раш будет.
0: А будет не раш.
1: А кто?
0: А будет Гедди Ли.
1: А помнишь, у нас была тоже в СССР такая знаменитая группа «Мираж». Виктор. «Мираж».
0: Жуткая. Вот. Короче, Гедди Ли, он же Гарри Ли Вайнрип. Вот.
1: Это, несомненно, украшает его сильнее, чем просто первый раз.
0: Да. А, кстати, знаешь, как Алекса Лайфсона зовут?
1: Нет, раскрой мне тайну.
0: Саша Живонжинович.
1: Я всегда подозревал в нем эту пакость.
0: Вот. Это югославская.
1: Ну, я понимаю, Живонжинович-то.
0: Да. Вот. А сценический псевдоним, что вот у Гарри Ли Вайнриба, Гедди Ли, что Саша Живонжинович, Алекс Лайфсон.
1: А вот мне интересно, Пит Огнев, он все-таки Петя Огнев был?
0: Да нет же, конечно.
1: Все наше детство как бы вот, мы переживали.
0: Андрей Белов, не Адриан Белью. Вот.
1: Так и Майкл Би Третов, не Миша Третов. Хотя и, ну, я все называл Михаил Борисович Третов.
0: И недавно прекрасный барабанщик Кенни Арнов. Вовсе никакой Коля Арнов.
1: Жалко, ну жалко же. Все-таки за Огнева мы вот все детство мы верили, что он Петя Огнев такой бежал из Советского Союза.
0: Маленький,
1: его,
0: лысенький.
1: И его взяли прямо вот туда, прямо в самые недра, представляешь?
0: Ну да, в Шотландию.
1: Да.
0: Короче, о Гедди Ли история у нас. Как тебе известно, наверняка, это всем известно, ну, которые имеют отношение к какому-то косвенное хотя бы к группе «Раш», знают эту историю. Непростой, очень разнообразной, как в знаке плюс, так в знаке минус, судьбы барабанщика Нила Пирта, который, к сожалению, уже, значит, в 2020 году покинул наш мир, вот, сыграв свой последний заключительный концерт в 2015. И, кстати говоря, ровно с этого Киа, как же называется, Киа, сейчас, Одеон, по-моему, называется, или Киа Форум, Киа Форум называется.
1: Зал, форум.
0: Да, зал огромный, насыщенный там последними словами науки и техники, суперский зал, вот они.
1: Прямо это как клуб сердца.
0: Да, да, вот. Я понимаю все, это тонкий юмор. Вот, там типа Будакана звучание вот такое. Вот. И он, это Лос-Анджелес, Калифорния. Там плохо быть ничего не может.
1: Да.
0: Вот. И вот там единственный раз Нил Пирт, барабанщик, который писал тексты, для все тексты группы «Раш» написаны Нилом Пиртом, потому что он, у них профессор, кличка у него была. Вот, потому что он все время ездил на гастроли вот с такой пачкой вот таких толстенных книг.
1: Ничего
0: вот,
1: себе.
0: И писал тексты, да, вот все тексты, это Нил Пирт, работа Нила Пирта. Научно-фантастический рок, да-да-да, называлась такая, значит, история. Вот. И он единственный раз вот в этом вот Киа, да, вышел к публике. Они втроем обнялись, поклонились. И это было прощание с публикой, потому что через 5 лет его не стало. А обычно с концерта он с установкой сидит, ручкой помашет, так вот, спасибо, спасибо, так слегка головой поклониться. И пулей бежит сначала к своему, значит, автомобилю.
1: А потом книжки читать?
0: Нет. Наверное, бежит книжки читать. Ну вот, но он убегает. Никого он не дает никаких интервью. Есть фильмы целые, где он говорит часами. Причем у него монотонный такой. Вот это вообще вот так.
1: Я такой, знаю таких, да.
0: Как этот самая мантра такая, часа на три. Блин, безэмоционально. То есть чувак такой
1: крутой. А на третий час из преисподней голос такой: я не выйду, не вызывай меня.
0: Вот. И вот он по жизни такой разговорчивый, дико, совершенно ужасно, не любил никаких интервью, никаких людей, никаких фанатов, никаких цветочков, никаких ничего. Вот, палочки не кидал народ. Знаешь, он не кидал палочки на майк, целыми тоннами раскидывает. А этот вот никак. Вот, однако,
1: жадина?
0: Нет, майк.
1: Он просто посчитал, сколько он экономит на палочках.
0: Нет, нет. Вот, короче, а тут он вышел все-таки, понимая, что это последний заключительный концерт тур-тура. Вот, и больше вряд ли они соберутся. Вот. А эти два парня сидели, ждали. Так вот, я к чему веду. У него очень сложная судьба. У него в 98 году сначала дочка попала в катастрофу и скончалась в возрасте 19 лет. И ровно через неделю от рака умерла жена.
1: Обалдеть.
0: И вот, он потерял свою семью родных. Он сел на мотоцикл, вот, и уехал в Кордильеры. Проехал 60 тысяч миль. Вот, на мотоцикле. Вот, предпочел уединение. Вот, и потом вернулся, нашел молоденькую девушку, лет, по-моему, на 20 себя моложе, или на 15. Вот, и создал новую семью. И «Триумфальное возвращение» произошло в 2002 году. Вот, поэтому у них альбомов с 96 по 2002 год нет. Это вот он восстанавливал свое здоровье, свою психику и все такое прочее. Потому что этот человек очень тонких материй, очень сложная, как бы, психическая организация человек. Вот. Он, знаешь, что делал? У него плод такой есть, где он живет, недалеко от озера Онтарио. А у него установка такая, 360 градусов. Uh-huh. Вот. То есть там пэды такие есть, определенную комбинацию по ним сделаешь, она начинает крутиться. А стул, в котором он сидит, он тоже крутится. И поэтому установка в одну сторону крутится, а сам Нил Пирс в другую. И чтобы в целях экономии времени, это занимает ровно в два раза меньше времени.
1: Да, на встречку.
0: Да, встречное движение такое. Вот. И перед ним оказывается вот этот вот V-Drums. Вот этот вот Олесис, вот, под, в виде барабанов с келларовым покрытием. Mm-hmm. Вот. И тарелки. И он их, значит, нагружает звуками какими угодно, только не тарелочными. Вот, всякими веселыми. И у него на этом построено соло. Огромные 5-10-минутные соло. Фантастические. Потом у него стоит, знаешь, у людей октопод. Mm-hmm. То есть, ну, 7 нот, понятно же, октава, да, и 8 этих самых квадратиков таких, резиновых таких, вот, из вакуумной резины, микропэды такие. И вот этот октопэд используют все, этим никого не удивишь. А у него ксилофон. Представляешь себе, ксилофон настоящий оркестровый.
1: Я очень представляю, я тебе рассказывал.
0: Как... Да, вибрафон.
1: Вибрафон я возил, о боже.
0: Вот это ксилофон, но вместо клавиш, вот, ксилофонных, там резиновые пэды. И именно размером с эти клавиши.
1: Да, понимаю.
0: И он владеет вот так палочками, по нему играет, и получается звук, какой угодно получается звук.
1: Вон то соседнее здание, в которое я возил вибрафон, не к ночи помянут.
0: И вот он этот самый на озеро Онтарио, у него плот, и он выезжает на центр этого озера, ну, ближе к центру, ловит там какие-то энергии, вот, волшебные. И там он сочиняет свои партии, сочиняет свой текст, сидит вот там часами, сутками, вот это все. Трудолюбие.
1: Крутой.
0: Да. И вот он в 20-м году от рака мозга вот, оставил этот мир. Люди что, вот Гейди Ли и Алекс Ласин остались, Живанжинович и Вайнрип. Что им делать?
1: Да ты уже уболтал, давай же.
0: Ну,
1: да,
0: сейчас дам. И они
1: я
0: взяли,
1: в нетерпении уже
0: вот,
1: весь.
0: Через 11 лет нашли девушку Анику Найлис из Германии. Вот такая вообще. А играет, знаешь, как симпатично. Вообще здорово. И поехали с ней в тур в мировой. Вот сейчас полтора года будут ездить денег. Стадионные концерты. Там обалдеть. Около 100 стадионных концертов. Вот такие истории. А людям по 73 года. Так вот. Когда вот не с Нилом Пиартом случилось это путешествие кордильерское, mm-hmm. да, Гедди Ли и Алекс Лайсон все-таки, Алекс Лайсон поступил, выпустил сольник под названием «Виктор» или «Виктор», вот, он не возымел совершенно никакого успеха, это лучше бы он этого не делал, как нам, мы, рашисты, любители группы «Раш», вот, в хорошем смысле этого слова, вот, «Рашаманы», вот. Ничего не изменилось бы, если бы он этот альбом не выпустил. Mm-hmm. Это было немножко зря сделано. А вот сольный альбом Гедди Ли, который называется My Favorite Headache, моя любимая головная боль. Вот, выпустил.
1: Headache.
0: Не че написано. CH. Ну хорошо, пусть будет headache. Окей.
1: Боль, тейк.
0: Ну, как хаос, да. Там CH. Правильно, headache. Моя любимая головная боль. Вот. В 2000 году набрал совершенно неизвестных никому людей и выпустил сольный альбом, вот, который был встречен очень хорошо. Вот. То есть не сразу, со временем.
1: Распробовали. Сейчас,
0: вот, распробовали. И вот он к 2022 году претерпел переиздание с дополнительными бонус-треками. И вот я как раз возьми, да и утащи бонус-треки. Два их сегодня будет.
1: Совсем интересно.
0: Вот. Где Гедди Ли только поет по-другому. Он чуть-чуть не как Раша, а чуть-чуть по-другому. И очень-очень красивая мне показалась песня, в отличие от всех предыдущих, где там барабаны, ломаные ритмы, вот это все. Здесь будет задушевность присутствовать.
1: Ну давай же.
0: Сдаю.
1: Называется... А лучше, чем у Толкунова или нет?
0: Лучше, конечно.
1: Не может
0: лучше
1: быть,
0: Курносиков.
1: Ну не может быть задушевнее, чем Толкунова.
0: Ну лучше Курносиков, я тебе уверяю. Жалестная.
1: Но все-таки доля Лещенко.
0: Красивая. И лучше Лещенко тоже.
1: Тогда давай ставь скорее.
0: Вот. Называется она «Still», все еще. Вот. На 4 минутки 29 секунд.
1: Да хорошо, нам не страшны такие временные.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» в программе «Волшебная нить Ариадны» за номером 158 в гостях сегодня Дмитрий Филиппов сам. Там Дмитрий Филиппов. Макс Семнов нажимает весело на прекрасные кнопочки. Получается прекрасно.
2: Получается вообще интересно. Говорит Игорь Чередник при этом.
3: Чередник, это же ты? Игорюха, привет! Ты что, раньше не сказал, что ты здесь?
1: Димыч, смотри.
3: 13 лет с тобой не виделись в эфире.
1: Не виделись. Смотри как. 26 лет назад композиция написана.
3: Песня отличная, между прочим.
1: Да, так это вспомни Рашка, где там он верещание, агрессивнейшая игра на бас-гитаре. На рэкенбеке и там все. И вот такое нежное создание.
3: Я и удивился, что это настолько не вписывается в общую... Если бы Раш вот весь был такой, я бы его любил еще больше.
1: Не, у них есть песня, ну, где мало. Они в 75-м году на альбоме Curious of Steel, вот, они сыграли, знаешь, на чем? На
3: Мелатроне.
1: Мелатроне, да. Которую впервые Битлоки
3: использовали. На Мелафоне Алиса играла, я помню.
1: Мелатроне. Вот,
3: да, Битлз в Strawberry Fields.
1: Да, а потом еще и Кримзон взял их на вооружение и просто на нем жил, на этом сложнейшем инструменте.
3: Но он имитировал звуки флейт, то есть он такие, был такой протосинтюк.
1: Это вообще крутизно.
3: 60-х годов.
1: Акустический, ламповый, там все. Было никаких этих, как называется?
3: Гадостей.
1: АЧП. Вот.
3: Да.
1: Вот. И это самое. Вот Rush использовали в 75-м году его на альбоме Curious of Steel. Или же Fly by Night. Я уже их путаю. Они оба вышли в 75-м году.
3: В общем, только что мы прослушали «Красоту».
1: «Красоту». Ура. Я рад, что зашла.
3: Красота. Очень, очень. Ну, слушай, ну, во-первых, твоему вкусу я не то, что доверяю. Я очень ценю твой вкус, и мне очень нравится то, что ты даешь в эфиры. И многократно в этом убеждался еще тогда, те годы назад. И получал огромнейшее удовольствие, потому что были коллективы, о которых я даже и не слышал. И вот я окунался в это и выходил.
1: Ты был в курсе, что у Гедди Ли сольник существует?
3: Да нет, конечно.
1: Один-единственный.
3: Я могу делать вид, что он коняш, а ничего я не был в курсе.
1: Вот, так что так было. Они запечалились, что Раша больше не будет, потому что они не знали, чем дело кончится. Уехал чувак с концами,
3: да,
1: все.
3: Конечно.
1: Здоровье поправлять.
3: Может, и не вернется вообще.
1: Да, да. Вот. Ну что ж, у нас тут про меня песня называется «Баран». Это я тоже самокритичный.
3: Во-первых, не про тебя.
1: Ну, я люблю автоирония.
3: Песня, между прочим, очень хорошая. Я тебе могу объяснить, почему она очень хорошая. Ну, честно. Потому что она, во-первых, была сочинена с большим интересом. Мне нравилось ее сочинять. И, в принципе, как я сказал, что эта песня, в ней просто практически изложена концепция христианства. Это не, но это не просто, как бы это не песня, а фактически я писал как бы вот. И она записана очень хитро. В ней все инструменты реверберированные механические. То есть они сыграны с повторами нот. Но ты берешь вот ноту, тюм, и не темпо дилеем, не ревербератором, а расставлением ноты в программе. Ты делаешь тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
1: Размножаешь нотки и как-то...
3: Ну, на фейдаут, на убывание. Но здесь каждая нота реверберирована. То есть, если послушать этот трек, там идет одна сплошная...
1: Чем мы сейчас и займемся.
3: Там идет одна сплошная реверберация каждого инструмента. Там вот эти тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. На этом построена вся аранжировка. На вот этой вот штуке. И она там плавает из канала в канал. То есть она сделана очень хитро.
1: А привязана как-то к барану это?
3: Я не знаю. Вот, но это реально как бы так.
1: Как будто рогами они бьются.
3: Она как бы трудоемка и с большим интересом записанная песня. То есть я прямо вот.
1: Когда они за девушку воюют, они на рогами так бьются.
3: Ну, девушка должна быть овца, чтобы биться за нее. Конченая овца.
2: Чтобы за нее бараны бились.
3: Да, на мосту-то такие. Ты-дым-ты-дым.
1: Ну что, включаем.
3: Давай.
1: Дмитрий Филиппов, но он не баран, а песня так называется.
3: Да, песня называется «Баран».

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: На «Радио Шок» прямой эфир, а в прямом эфире «Волшебная нить Ариадны», а выпуск-то уже не какой-нибудь, а 158-й. А кто все это понажимал, понаделал, и кто курирует процесс? Макс Темнов, конечно же. А кого мы с Максом Темновым позвали в гости? Конечно же, Дмитрия Филиппова самого. И вот это все слушали, он на всем играет, делает реверберации, бьет в барабаны так лихо, уверяет он меня, что это не драм-машина.
2: Это не драм-машина. Офигеть. Честное, честное слово.
1: Обалдеть. Так а грув-то откуда берется такой кайф? А почему не вперед, не назад?
2: А ты посмотри
1: квантейс кнопочку
2: на мою солнцеликость.
1: А квантейс кнопочку.
3: Посмотри в эти глаза.
2: Это не квантейс.
1: А что это?
2: Это расставление по долям плюс-минус вручную. С тем, чтобы не было тупого квантайза. Я очень не люблю прямой квантайз. Я люблю подвигать.
1: Подвигать.
2: Но чуть вперед, чуть назад.
1: Совсем не.
2: Ну, там
1: маленький гуманизатор второго уровня.
2: Очень немножко, очень немножко. Но вот.
1: Ну, круто.
2: Но это все живые барабасы. Это все живые барабасы. Все абсолютно.
1: Молодчага.
2: Все до одного.
1: Сам сыграл.
2: Сам сыграл.
1: Офигеть. А кто руки ставил?
2: Слушай, у меня правая стоит ничего. Ну, сам как-то старался. А левая у меня деревянная. Меня это очень угнетает.
1: А я тебе скажу маленький секрет. Одна рука учит другую. Они же одинаковые. Ты просто делай впарные движения двумя руками.
2: Левая зажат в кисти.
1: А надо вот все ощущения как-то мудриться. Мудрый человек должен это.
2: Я понимаю, но пока вот как правая гибкая, правая ходит в суставе, все хорошо.
1: Они должна ходить в суставе.
2: Нет, ну она, во всяком случае, вот это вот у нее все нормально.
1: Не, я тебе потом
2: расскажу. Я знаю, в чем дело. Я же пианист, поэтому у меня правая...
1: Дело не в этом. Дело в том, что чем больше рычаг у тебя, палочка играет своим весом. Не надо ничего. Не надо ломать рычаги. Кисти не гнутся, вообще не надо гнуть. Весь аппарат руки работает. От плеча.
2: Как в боксе.
1: Да.
2: И пошел от плеча.
1: Да. Вот. Быстрые ноты, короткие ноты, это маленькая амплитуда. Там же как бы приготовить удар надо, типа замах сделать. Вот, небольшой. Есть вращение, есть закрытый удар, есть открытый удар. Вот. И маленькая амплитуда, мелкие ноты, большая амплитуда, крупные ноты.
2: Маленькая собачка до смерти щенок.
1: Да, тем более. Вот видишь.
2: Я все знаю про барабаны.
1: Вещь замечательная совершенно. Вот,
2: у меня же даже две ударных установки, Сигарь.
1: Офигеть.
2: У меня акустический сонар с американскими...
1: Железами.
2: Нет, с американскими РМО.
1: Пластиками.
2: Да.
1: Это по фамилии человек, который придумал, чтобы...
2: Глицерин туда фигарить.
1: Да.
2: Вот.
1: И это он придумал.
2: Вот. Так вот, да, соответственно, пайстовский крэш-райт и крэш. Советская 9-рублевая латунная тарелка, которая вот прямо, не знаю, меня настолько покорила, вот попала куда. Я ее просверлил, я же шипучку из нее сделал. Поэтому все вот эти... Главное, примерно так с 800 Гц вниз срезать в ноль, просто чтобы их не было, этого гудежа ужасного. Вот. И дальше все ничего.
1: У нас время на кончике ножа буквально.
2: Жалко.
1: А вот хочется послушать еще один проект, «Рыба и фиш» называется.
2: Была такая группа у меня после...
1: Так, моя очередь-то пока.
2: Что?
1: С музыкой тебя угощать.
2: Угости меня музыкой.
1: Вот. «Биг-биг трейн» я принес.
2: «Большой-большой поезд».
1: Да, вот. Там же играет, помнишь, группу Majesty? Ну, Mystery мы ставили.
2: Mystery, да.
1: Вот. Барабанщик тот же, Ник Ди Вирджилио, который играл раньше в
2: группе Spokes. Я этого парня знаю.
1: Beard, играл в Genesis, вот он играет в группе Big Big Train.
2: Я знаю этого хорошо парня.
1: Вот. Он здесь играет с 2007 года.
2: Круто.
1: Вот. И сюда еще пришел основатель и участник, и вообще создатель группы Beard Fish. Есть супер шведская группа, вот, Рикард Сёблом. И вот его позвали, сначала он попробовался в группу Tangent, где половина группы Flower Kings присутствует, в группе Tangent. Вот. Ну, там в разное время разные люди. Такой Энди Тиллисон есть, он такой английский фрик, в хорошем смысле этого слова. И он крутых музыкантов набирает и придумывает отличный материал, суперский просто. Вот. Там не двигал. Он много работал со Стивеном Хакетом.
2: Да ладно.
1: Ник Ди Вирджилио, именно.
2: Ага.
1: Вот.
2: Хакет вообще один из любимейших моих музыкантов,
1: да,
2: честно тебе скажу.
1: Да, вот куча альбомов с Ником Ди Вирджилио.
2: Я прямо к нему вот как-то душой даже отчасти, ну не то, что больше, я не знаю, но вот теплее, чем к Филу и к Питеру.
1: Я понял. Так вот, они все же...
2: И даже к Тони.
1: Хакет родился 12 февраля, а Питер Гэбриэл 13 февраля. Они в день разницы у них. Все 50-го года, кроме Фила Коллинза. Коллинз 51-го. 30 января, как Сашка Соколов, кстати. Вот, ну да ладно. Значит, группа Big Big Train, альбом 26-го года.
2: Вот вообще он, свежак.
1: Свежак, вот. В начале года, правда, он вышел, но его все так ждали, ждали, ждали. К сожалению, тоже произошла неприятность. У них Дэвид Лонгдаун, такой был вокалист, который тембрально очень был близок к вокалу Питера Гэбриэла и сам играл на флейте, вот, как Питер Гэбриэл.
2: Ну, конечно.
1: Вот. И потрясающе. Он носил какую-то такую как бы это химию такую определенную в звучании группы. И вот он на машине возьми, да и разбись насмерть.
2: Вот, вот зачем вот, он так?
1: В 21-м году. И вместо него из группы PFM, Премьята Форнерия Маркони, старинная-старинная группа из Италии, вот, для которой тексты Питер Синфилд из Кримза написал.
2: Кстати, вот Боровик бы сказал, Генрих,
1: да,
2: что он разбился на машине, потому что это гримаса империализма.
1: Да, да, я знаю, знаю. Там еще был толстый такой усатый. Как же его звали-то? Лысый, толстый усатый.
2: Бовин.
1: Бовин, точно.
2: Вот я все время всех
1: больше
2: помню.
1: Больше всего я его расстрелять хотел. Ой, извините.
2: Между прочим,
1: побить хотел.
2: Эти люди показывали нам Джона Леннона. Эти люди показывали нам другие...
1: Они под давлением.
2: Я до сих пор помню, под про давлением. Какое давление. 77-й год.
1: Да.
2: Я смотрю международную панораму. Да. И я вижу съемку Леннона 75-го года.
1: Они же коннотации отрицательные.
2: Послушай, да, где у него группа с этими смазками вперед-назад, где он Imagine пел. А зал сидячий и столики стоят. Ага. Ну, как вот джазовый. Сам, столики пустые абсолютно.
1: Жвачку, где он живет.
2: Да.
1: Ага.
2: Где он с таким фрункулом на морде. Вот. И я не помню, Овчинников вел тогда передачу или кто? Наверное, Овчинников. И он говорит: группа Beatles, ее рассвет, там, 63-й год, показывают какие-то кадры, где они там в костюмчиках мелькают. Спустя 12 лет Джон Леннон докатился, обнищал и докатился до того, что поет для кушающей публики в ресторанах. А люди сидят там в смокинге. Столики пустые, просто как джазовый клуб.
1: Да-да-да.
2: Телевизионная съемка, камера стоит. Поет для едящей публики в ресторанах, чтобы хоть как-то прокормиться и заработать себе хоть какие-то там центы на жизнь. И он еще в черных очках глухих таких был.
1: Да-да-да.
2: Я думаю, он, наверное, еще ослеп. То есть я так... А мне 12 лет. От меня чего угодно можно ждать, я же верю. И... Когда вот показали, как себя вот такой кусочек, он там, дай бог, куплет спел, я представил, что его не показали же, как его там за руку отводят за кулисы, там у него палочка вот
1: палочкой,
2: белая,
1: да.
2: Еще такая кривая, сделанная на фабрике имени палочек вот этих вот, как все у нас такое. И он такой чих-чих и пошел бродяга бездомным, а ему еще денег не доложили за выступление. Он пересчитал как купюры, знаменитый Джон Леннон.
1: Ну так все-таки Big Big Train.
2: Давай же!
1: Значит, вудкат — это гравюра на дереве, скажем так.
2: Вудкат, да. Древесная резьба. Да, обрезки, да. Древесные обрезы.
1: Вот. Last stand — последний рубеж.
2: Да.
1: Так назовем это.
2: Последнее стойбище.
1: Наверное.
2: Это про неолитических охотников.
1: Отлично. На 3 минуты 34 секунды.
2: Я люблю это время.
1: Поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Альберто Брейвин, так зовут итальянского вокалиста, который заменил, к сожалению, безвременно ушедшего в 50 с небольшим лет Дэвида Лонгдона. Очень жалко, до сих пор душа болит. Хороший был человек, прекрасный человек, и талантливый вокалист, и композитор, и аранжировщик, и саунд-продюсер, и кто угодно. Очень хороший.
2: Ну какая красотища все-таки арт-роковая.
1: Вот видишь, нет. А бы что мы не носим сюда... Макс Темнов позволяет этому всему случиться.
3: Я сегодня в восхищении.
1: Вот, понимаешь как? А я каждый день, каждую пятницу в восхищении.
2: А я в зеркало смотреться не могу, там свет заливается.
1: Ну смотри. И рыбофиш. Чем отличается?
2: Я просто по-разному записываю.
1: Посмотри, раз, два, ну, три, четыре, пять.
2: Названиями скажи, скажу что-нибудь.
1: Значит, музыка вечных струн, название уже аквариумообразное, очень сильно.
2: Слушай, это, между прочим, дурная песня, она как раз
1: давай ее.
2: Она из позднего театра имени кукол, она из 87-го года, я переписал уже ее в 2000-е, но полностью в аранжировке театра, как мы ее репетировали перед распадом. То есть это вот как раз поздний театр, когда мы приблизились и, в общем, к такому арт-прогу немножечко, вот, и даже были более развернутые композиции, мы ее не успели сделать. То есть мы ее начали репетировать, она просто не была введена в строй, но группа ее играла. Уже как бы все было аранжировано, и я ее установил полностью в параметрах. Вот, ну, ровно я сыграл все эти партии, которые были тогда как бы играны только
1: давай запустим немедленно
2: разными музыкантами.
1: Музыка вечных струн.
2: Да, это конечно.
3: В общем-то, уже все.
2: Почти спел. Давай.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире, дорогие друзья, была рыба и рыба. Ну, в смысле, рыба русская и рыба английская. Рыба и фиш. Вот. Такая вот музыка вечных струн. А я подумал, что какая-то неизвестная песня БГ взята и сделана. А видите как, нет совсем. А как-то так на своей прекрасной волне и совершенно замечательная песня. Очень хорошая.
2: Окей, разочарован Игорь Чередник?
1: Нет, ни с капельки не разочарован.
3: Да, ну это, слушай...
1: Наоборот, очарован. Потому что Дима говорит, что он один на всем играет, я в шоке.
3: Да, эта песня сочинена была, наверное, в 87-м, в начале 88-го. Вот. Ну, Игорь еще с рок-клубовской группой, еще когда мы были в рок-клубе, развалились просто зимой 88-го.
1: Так а кто раньше, музыка серебряных струн?
3: Вечных. Нет. А, нет, что, серебряных струн?
1: Да.
2: Конечно, раньше.
3: Она раньше, да, но это никак не...
1: это Африка, Капитан Африка.
3: Да, у меня никак это не ассоциировалось вообще. То есть тема про музыку, ну, музыка серебряных струн, вечных, кстати, немножко другой вообще. Как бы другая история.
1: Понятно.
3: То есть я имел что-то...
1: Ты имел в виду совсем другие
3: вещи. Я совсем какие-то другие вещи имел в виду. Вот. Но вот так я писал в такой, в поздней юности.
1: Красота.
3: Вот, да. Ну, здесь сыграно все мною, то есть это ничем не отличается. Можно было не писать «Рыба и фиш», можно было писать просто меня, потому что здесь никто, кроме меня, не играет.
1: Я обещал «Yes».
3: «Yes», «Yes», «ОБХС», давай же.
1: В курсе, что они упорные ребята очень. Состав весь сменился, кроме одного человека, Стив Хау.
3: Да, Хоу.
1: Остался... значит, Джефф Даунис такой есть, клавишник, который в группе «Азия». Он сыграл всего лишь на одном альбоме в 80-м году, на альбоме «Драма».
3: Да, я помню.
1: Вот. И сейчас он в основном в составе группы «Yes». Потом они взяли Билли Шервуд, такой есть чувачок.
3: Знакомая имя, вот. Фамилия мне.
1: Он связан с группой «Yes» около «Yes-овскими» проектами. Их тьма тьмущая. Тьма. Один «Цирка» называется. У них дофига альбомов. Роджер Дин для них делает обложку. Вот. Ну, конечно же, это все такое секое. Такое. Как вот в свое время Питер Бэнкс, гитарист группы «Yes», первый, угу, который первые два альбома с ними сделал. Он сделал группу Flash. Вот, замечательную группу. 4 альбома они выпустили, потом они развалились. Потом он взял Фила Коллинза к себе. Сделал в 73-м году сольный альбом под названием Back to Back. Вот, отличный альбом, кстати. А потом сделал проект, который называется Empire. У него пошло Empire 1, Empire 2. И вот на Empire 2 в 74-м году, прикинь, Фил Коллинз там тоже играет. Это вот огромный тур, во-первых. Во-вторых, Lambless Devon Broadway. И вот тебе, пожалуйста, Empire еще. То есть с 71-го года, как только Коллинз пришел в Genesis из группы Fleming Hughes, вот, где он пел великолепно, совершенно другим голосом, нежным более, и играл на барабанах, одновременно пел и играл, здорово это было. Ну, музыка не столь затейливая, как у Genesis была.
3: А вот скажи мне, как ты относишься к таким, ну, формированиям нынешним, когда из группы остается... Сперва один человек, потом не один человек, а название пишется почему-то вот другое. То есть мне всегда это казалось странным, потому что Битлз распадаются, Маккартни набирает группу, называет ее Уинкс.
1: Да.
3: Хотя он сам Пол Маккартни, да. Вообще он просто он Маккартнище. Вот. А, например, из хипов остается только Микбокс, и это пишется как Юрай Хип. Или из Слейд остается один гитарист, и это пишется как Слейд.
1: Свит.
3: И Свит, да. То есть, ну тогда и Уинкс, это Битлз. Вот, ну, вот что?
1: Да там как-то, понимаешь, в чем дело? У Маккартни же сольники были. Первый назывался Маккартни.
3: Маккартни
1: просто...
3: один, да. Конечно, да.
1: Вот. И поэтому... И потом это святое как-то. Вот это вот
3: а Юрай Хип это не святое, типа так...
1: Это вот
3: комар чихнул.
1: Название скорее какой-нибудь там племени Мумба-Юмба скорее знают название, чем фамилию Микбокс. То есть, в смысле, имя и фамилию. Вот, поэтому такая вот история. А Маккартни, он и в Африке Маккартни.
3: Ну, просто, например, я...
1: Назовись ты хоть Винксом, ну, хоть Перевинксом.
3: Как вот мне относиться к Слейду, который я очень люблю, который я очень ценю и прямо вот прям люблю-люблю, но когда там никого из Слейд не осталось. Или до сих пор там где-то играет Юрай Хип, в котором даже бокса не осталось. Что за второй состав?
1: Назарет возьми.
3: Да, что за второй состав
1: Твой
3: «Ласкового мая»?
1: Петр Огнев только один и все.
3: Да. А знаешь, какая любимая моя песня из репертуара группы «Назарет»?
1: Какая?
3: В жизни не угадаешь. Но я скажу, что с собачьей шерсти.
1: с альбома.
3: Да.
1: Higher the Duck. Про виски там есть хорошая песня.
3: Угадал. Whiskey Drinking Woman. Whiskey Drinking Woman.
1: Она особняком стоит.
3: Вообще просто, да.
1: Видишь, какой я прозорливый.
3: Вообще просто насквозь.
1: Обещанный
3: снял информацию.
1: Yes, вот вам Yes. Стив Хау во главе, ряд других музыкантов, вокалист из группы Glass Hammer. Такая есть группа.
3: Стив Хау и какие-то люди никому не интересны.
1: Нет, они все известные, все много где играющие.
3: Ну, понятно.
1: Вот, а Билл Шер, вот он вообще крутой.
3: Да-да-да.
1: Вот. И Шелхас, барабанщик, фамилия Шелхас. Джо, по-моему, Джо Шелхас. Вот. И у них был экспериментальный вокалист, они его заменили, потом перевыпустили его альбом с его участием, вот, но уже с другим вокалистом. То есть она так же называется, и музыка такая же, но вокалист другой. И они его через 7 лет, в 2011 году выпустили с одним вокалистом, в 2018 переиздали с другим вокалистом, так в наглую. Вот такая у них была история. Вот. До этого у них был совершенно провальный альбом еще с живым Крисом Сквайром, вот, который провалился в прокате, в продаже. Они там отменили кучу гастролей. И вообще он просто неудачный у них оказался. И рок-общественность поставила крест на группе Yes. А нет. Вот, в 23-м году выходит прекрасный альбом. И вот в 26-м не менее прекрасный. Я сейчас докажу.
3: Все, как в анекдоте. Я хасеево мясо.
1: Итак, альбом называется «Аврора». Вышел буквально на днях.
3: Прекрасно. Давай же.
1: Emotional Intelligence. Эмоциональный интеллект. 3:30. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» в программе «Волшебная нить Ариадны». Я хочу сказать, что я ни одной плохой песни на новом альбоме группы ЕС так и не заметил. Хотел заметить и не заметил. Все песни шикарные.
2: Удивительно, и это очень по-есовски. И голос вокалиста звучит не так пронзительно по-андерсоновски, что меня всегда немножко раздражало, а мягко, очень флейтно и удивительно. Это очень интересно, и это ЕС. Вот что странно.
1: Видишь как. Дмитрий Филиппов — это я. У нас песня
2: называется. Ты Филиппов?
1: Нет, песня так называется.
2: Это я?
1: Да.
2: А я не помню, что это за песня. Это как? А что там, напомню построчку?
1: Микрофончик.
2: Это я. Я забыл, слушай, я не помню своих песен.
1: У нас в гостях Дмитрий Филиппов, он говорит, это я.
2: Да?
1: Да. Сейчас поставим.
2: А я, кстати, вот я тогда...
1: Макс Тимнов это будет делать.
2: Я отвлекся тогда. Я стал говорить про новый совместный проект с Димкой Опутниковым, пушкинским. И мы называемся, поскольку я Филиппов, он Опутников, мы называемся многоточие Фи-О-Пы. Но мы не просто эфиопы, а мы эфиопы имени Пушкина.
1: Как известно, он же тот самый.
2: Неважно.
1: Как этот.
3: Да я погляжу из этих.
2: Вот.
1: Как Ганнибалы, по-моему.
2: Каннибалы.
1: На букву Г.
2: Вот.
1: Каннибал на букву Г.
2: Ты, кстати, знаешь, что Абрам страдал ганнибализмом? А Александр Сергеевич Анну Петровну
1: Керн.
2: А Наталью Николаевну Ганнибал. Но по материнской линии.
1: Обалдеть.
3: Тонкая. Живите теперь с этим.
2: Тонкая шутка. Вы что делали с Анной Петровной? Я ее Керн. А жену Ганнибал.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И все это говорит, это я.
2: Да что же за песня такая? Подожди, я же так же не бывает, чтобы.
1: А сейчас послушаем.
2: А может, она нехорошая, я такой.
3: Давай другую.
2: Давай это я не помню.
1: Под концовку, это самый юмор.
2: Это я. Я даже не помню, с какого она альбома. Вот кошмар какой.
1: Сейчас вспомнишь. Мата нету, нет.
2: У меня ни в одной песне нет мата.
1: Тогда можно ставить все, что хочешь.
2: Давай.
3: Прямо сейчас будет встреча с песней.
2: Сейчас реально песня нашла автора.
3: Пожалуйста.
2: Она войдет в студию. Я такой. Ой, это хорошая песня.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну вот, дорогие друзья, и уходит в вечность 148-й выпуск программы «Волшебная нить Ариадны». Почти уже ушел совсем. Макс Тивнов нажимает кнопочки нам жизнерадостно и так ловко и здорово.
2: 158-й.
1: А я какой сказал? А, ну извините, ошибся. На целых 10 недель.
2: Счастливым, богатым будешь. 150, Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: 158.
2: Был практически.
1: Да, был. Быть-то я, конечно, был. А что ты злой, как собака? Короче.
2: Так ты еще злой.
1: Нет, я не злой. Прекрасная босанова, которая мне воспринялась как триптих такой. Припинаки, оптимистик оркестра и секрет. И все это в одном флаконе.
3: Ни тех, ни других, ни третьих не было. Думал о Жабиме и хотел создать Жабима. Исключительно Антонио Карлоса. И больше никаких наков, ретов и прочих вот этих оркестров. Только Жабим, только Антонио. Ну, в худшем случае Чико Барки.
1: Хорошо. Не Груша на саксе играет, не Леша?
3: Нет, на саксе играл замечательный джазовый музыкант Олег Тажненко. Он на многих песнях «Рыбы и фиш» партии саксофона играл. На многих, не только на этой. Я очень люблю, как он играет на саксе. У него манера Гровера Вашингтона, которого я еще больше люблю, чем Олег Тажненко. Вот, но я удивился, что он очень похож на Вашингтона, поэтому умолял его сыграть у меня во многих песнях.
1: Кто ж не знает старика Вашингтона.
3: Да, вот. Так что.
1: Дорогой.
3: А это песня о кармическом предвидении. Вот, ну, ты вот живешь, да? Вот у тебя там много таких историй было. Ага. Вот ты живешь и чувствуешь, что где-то там впереди тебя ждет девушка. Ты ее не знаешь. Ты понятия не имеешь, кто она. Так она не знает, а вам уже галочка стоит встретиться, вот ваши нитки ариадные,
1: да,
3: идут,
1: да,
3: и они там пересекаются.
1: Про нас.
3: Но ты не знаешь, что она
1: пошли.
3: Минотавр, кстати.
1: Нет.
3: Нитка ариадная.
1: Моя нет.
3: Ну как нет? Все да, а твоя нет. Ну вот что? Ты же умный.
1: Я 65 лет искал.
3: Ты же взрослый мальчик, Игорь.
1: Да что, наконец нашел. А
3: нашел.
1: Ты, говоришь, Минотавра.
3: Конечно
1: нашел.
3: Же. Шел по Таврии, нашел Минотавра.
1: Под Минотаврию.
3: Вот. У него еще Кент был, Кентавр. Вот. И вот эта песня как раз о том, что люди живут.
1: Тираннозавр.
3: И один из них чувствует, что вот там впереди оно маячит. И он говорит, что ты не знаешь вообще ничего обо мне сейчас. Понятия не имеешь, кто я. А там уже оно готово, чтобы кто-то из нас первым сказал.
1: Фаталистичная
3: тебе, привет,
1: песня.
3: Да,
1: такая.
3: Привет тебе. Это я?
1: Фаталистично.
3: Я ждал тебя, как дурак. Сколько ты лет я ждал?
1: 60.
3: Я ждал тебя 60 лет. Вот это вот. Про тебя песня фактически.
1: Ну.
3: И Жабим.
1: И Жабиму спасибо за то, что косвенным образом поучаствовал к тому, что
3: я хотел, чтобы это звучало, как у Жабима.
1: Сегодня пришел, дорогой Жабим, спасибо за то, что сегодня мы послушали навеянную твоим энергетикой вот историю Димы Филиппова, Дмитрия Филиппова, замечательного радиоведущего, мультиинструменталиста, саунд-продюсера, прекрасного, отличного поэта, прям настоящего фирменного. А сколько у тебя книг, фолианты есть у тебя?
3: Слушай, у меня есть небольшая книга, была издана в 2004 году, в 2004 среднепромежуточных стихов. Я тут ее пересмотрел, понял, что сегодня бы я оставил, дай бог, четверть или пятую часть вот из того, что в нее вошло. Нет, пятая часть ничегошная. Вот. А так у меня вот сейчас на, ну сколько, ну, на три неизданных книги, если там по 100...
1: Страниц по 1000.
3: Нет, ну, если все издавать, то это страниц 500. Ну, те вот стихи, которые написал за последние...
1: Мне не оторваться.
3: За последние три года. Я только для тебя буду продолжать писать, Игорюха.
1: У тебя такой кайф, прям включаешься, и как будто вдруг в космос улетел.
3: Да, соседи ниже этажом, соседа ниже этажом, друзья зарезали ножом.
1: Ой-ой-ой.
3: Ну, нет, один там из много, моих любимых стихов.
1: Но там много хороших. И ну, все главное такое, настоящее.
2: Много таких же хороших.
3: Ну там нет, там реально вот процент. Я не понимал, что вот произошло, какой прорыв случился тогда, вот в конце 22-го года, что-то такое открылось.
1: В начале, наверное.
3: Ну вот все в небе что-то такое случилось, потому что, ну, мусора почти нет. Вот если редактировать, ну я бы, ну так называется, от просто жестокости собственной, но я бы выкинул там, ну не знаю, там пару десятков, тройку десятков, да, стихов.
1: Из 10
3: вот,
1: тысяч.
3: Нет, ну не здесь перестань. Ну, из 350. Mm-hmm. Вот, ну, 300 бы я оставил, но они, правда, ну они хорошие. Ну, так
1: реально.
3: Из них только уже там почти под два десятка песен только Димка накропал.
1: Да. Короче, низкий поклон, огроменное спасибище вообще. Такое чередниковско-темновское. тебе.
3: Слушайте, ребят, мне честно скажу, вот вам такой алаверды. Мне очень приятно было сегодня здесь быть в студии. Я и так-то люблю радиошок, но я испытал вот искренне, без всяких вот этих вот кукушка-кукуха, да, настолько комфортно, тепло. И вот эта ваша энергетика, и в твоей, Горюх, программе, которой я, в общем, когда-то имел касательство.
1: Да, ты раза три заменял Женю, и вот, с удовольствием это делал.
3: И мне было очень приятно. Ну, я просто чуть больше нее знаю про прогрок.
1: Да. Она была просто выключал.
3: Она, да, я с тобой разговаривал.
1: Да, мы общались очень вот, качественно.
3: Поэтому снова побывать в нити Ариадны Петровны. Мне жутко как приятно, как в старый дом вернулся.
1: Спасибо огромное. Спасибо,
3: Макс, большое. Тебе огромное спасибо. То, что ты делаешь, это здорово.
2: Я вам всегда говорил, что я тут главный.
3: Ты туз-пуз.
1: Туз-пуз.
2: Это он.
3: Вот. И тебе...
2: Дим, спасибо тебе огромное.
3: Тебе удалось создать вот то чудо, потому что атмосфера, энергетика, аура — это то, что ни за какие деньги не купишь. Это...
1: Из пальца не высосешь.
3: Это продолжение «Из колодца не напьешься». Это когда вылетит, не поймаешь, вернее, вот что. Так что, парни, спасибо вам огромное. Вы прекрасные, место это чудесно.
1: Ура! Ну, у нас есть еще одна рубрика.
3: Маленькая рубричка такая.
1: Называется «На ход ноги».
3: Пассажочек?
1: На пассажок, да. Полюбившаяся уже группа Mystery, канадская, вот, предлагает нам из своего альбома «The World is a Game» 2012 года с участием Ника Дивергилио. Это единственный альбом, в котором он... полноразмерно принимал участие как барабанщик. Another Day. Еще один день.
3: Да, другой день.
1: Другой день. 19 минут 2 секунды она будет длиться.
3: Короткая это какая? Ёлы-палы.
1: Самая коротенькая.
3: А ты, короче, не мог выбрать?
1: Нет, а это без нас будет.
3: Вообще неприличный размер.
1: Что это? Это для радиослушателей, 19... которые возьмут... Это займутся каким-нибудь делом.
3: Игорь, под эту композицию перевести... не делом. Под эту композицию должна жизнь пройти. Жениться, да, развестись, да, детей нарожать, вот. Алименты выплатить, ипотеку взять. Что еще? Много чего.
2: Да много чего.
1: Ну ладно, дорогие друзья, всем доброго, летнего вам настроения. Вот, все, погода улучшается.
3: Обещают
1: шикарную
3: погоду.
1: Как и в мире, особенно во Франции. Там, плюс 40.
3: И в Германии тоже. Да.
1: Вот, и всякие перемены наступают, вот такие позитивные.
3: Мы ждем их?
1: Ждем пельмень. Вот.
3: Пельмень
1: требует наши сердца. Вот, и всего вам самого. Ну и лучшего, никаких болезней, чтобы их близко не было. Вот, позитивное настроение, которое вам подарит музыка Дмитрия Филиппова и прогрок в его, так сказать, всеобъемлющем, всемирном объеме. Вот слушайте больше музыки, думайте о гадостях поменьше, все без вас сорганизуется в лучшую сторону. Мир всегда выходил из любых ситуаций, если бы он хоть раз не вышел, жизнь бы закончилась.
3: Нас бы не было сейчас здесь.
1: Не было бы здесь, не было бы музыки, ничего бы не было. Поэтому, да, добро побеждает зло. Вот это постулат, такой сбитый дурацкий детский, тем не менее он работает. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока.
3: Пока-пока, спасибо вам, ребята.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Я в шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.